все скажет музыка.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

20 августа по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров «Сантаники Пандемониум», роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня «After Dark» в исполнении группы «Тита и Тарантула», под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

20 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. В мире технологий впечатляющее достижение. Ученые Сингапура представили крошечного робота, который может совершить революцию в хирургии. Устройство размером всего 4,4 мм способно выполнять сразу 5 медицинских задач внутри человеческого тела. В Наньянском технологическом университете разработали прототип инновационного медицинского робота. Его ключевые особенности – размер меньше рисового зерна, нет собственного источника энергии, приводится в движение внешними магнитными полями. Робот способен вращаться, преодолевать сложные участки внутри тела. Главное преимущество новинки – многофункциональность. Предыдущие аналоги имели существенный недостаток. Они намагничивались целиком, поэтому могли выполнять только одну задачу за раз. В новой конструкции расположение магнитных вкраплений тщательно выверено. Это позволяет избирательно активировать разные части робота.
1: Техноджунгли.
0: Какие задачи умеет выполнять такой робот? Во-первых, передвигаться внутри тела с высокой точностью. Во-вторых, разрезать ткани в труднодоступных местах. В-третьих, проводить биопсию и транспортировать образцы наружу с минимальным воздействием на организм. В-четвертых, доставлять лекарства точно в нужную область. И, наконец, в-пятых, уничтожать раковые клетки за счет локального нагрева с помощью экспериментальной гипертермии. Сейчас технология находится на ранней стадии. Робот проходит испытания на имитаторах тканей. Перед внедрением в клиническую практику предстоит решить ряд задач. Разработать надежные методы визуализации его перемещений внутри тела, создать алгоритмы навигации для точного управления, а также обучить хирургов новым техникам работы с устройством. Этот миниатюрный робот не просто технологическая новинка, а шаг к более точным и малоинвазивным операциям будущего. Ученые уверены, при успешной доработке устройство сможет значительно снизить риски для пациентов и расширить возможности хирургов. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
2: Гучание краины.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Запомнить, где-то 3-3-6, потом на 7 карат. Кавай, где-то 3-3-6,
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Андреша Баку с избранием на пост президента Венгрии. Глава белорусского государства пожелал коллеге успехов, а народу этой страны – счастья и благополучия. Белорусский лидер отметил важность равноправного диалога и плодотворного сотрудничества между странами. Также Александр Лукашенко поздравил Венгрию с наступающим днем Святого Иштвана. «Моя страна, мои герои, женщины» под таким названием на Жлобинщине накануне стартовала инициатива Координационного совета общественных организаций и политических партий при поддержке райсовета депутатов. В мероприятии приняла участие делегат 7-го Всебелорусского народного собрания Екатерина Зинкевич. Сенатор вручила подарок и цветы Надежде Науменко, учителю высшей категории, педагогический стаж которой 45 лет. За рождение и воспитание 5 детей женщина награждена орденом матери. Также сенатор в рамках акции «Соберем детей в школу» вручила портфель Ирине Козятниковой, учащейся 5 класса Коротковичской школы. Стартовал юбилейный сезон конкурса молодых журналистов «Пресс-код». В 5-м сезоне участники разделены на 3 категории – «Старт», «Свой взгляд» и «Медиалига». Конкурс проходит 3 этапа – заочный до 16 октября, региональный до 6 ноября, республиканский до 20 ноября. Победителей наградят на форуме молодых журналистов в декабре. В Гомеле сегодня отключили горячую воду в части западного района. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ, которые направлены на повышение надежности и долговечности тепловых сетей. В случае успешного завершения работ раньше указанного срока, подача услуг будет возобновлена незамедлительно. Справочную информацию можно получить по телефонам 55 16 18 или 115. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
6: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе утро!
5: Добрейшего утра! Опередила ты меня, да, сегодня?
4: Я сегодня, видишь, стараюсь немножечко тебя подталкивать к активностям, потому что есть ощущение, что ближе к концу недели ты немножечко устал.
5: Ты сейчас что это такое говоришь? Я никогда не устаю, даже когда я сплю, я не устаю.
4: Ты устаю, даже когда спишь?
5: Да.
4: Класс. А что тебе помогает вот к такому результату прийти? Поделись секретом.
5: Ничего себе, с утра вопросы сложные. Я не был готов. Тебе вообще сны снятся?
4: Конечно.
5: Снятся ли электроовцам сны?
4: Спасибо, дружище.
5: Это известная, между прочим, это известная книга. Почитайте, надо.
4: Между прочим, вот взять и обозвать меня в прямом эфире, так это надо постараться.
5: Я спросил вопрос про книгу. Нет, тебе сны снятся?
4: Конечно.
5: Какие?
4: Разные, как правило, достаточно сказочные. И все хорошо заканчивается. У моих снов есть одна особенность. Мне никогда не снится, что все плохо. Какой бы кошмар ни снился, в конце самым нелогичным образом, но будет хэппи-энд.
5: А ты в этих снах кто? Принцесса, дракон?
4: Я в этих снах я.
5: Серьезно?
4: Да.
5: А тебе что-нибудь героическое снится?
4: Да.
5: Вот под музыку из «Армагеддона».
4: Ты смотрел такой фильм «Микки 17» называется?
5: Нет.
4: Нет?
5: Нет.
4: Слушай, мне кажется, у нас есть что порекомендовать сегодня.
5: Не смотрел.
4: Серьезно?
5: А стоит посмотреть?
4: Я думаю, да, стоит посмотреть. Кстати, из порекомендовать. Порекомендуем всем на субботу собраться, правильно?
5: Да, друзья, в субботу фестиваль семейный футбольный «Папа-мама». Я футбольная семья. 91 зарегистрированная семья. Куча подарков, никто не уйдет с пустыми руками.
4: Вот.
5: И все бесплатно.
4: А еще мы там будем, и от нас тоже будут подарки, и от нас партнеры, и много чего интересного, всякого разного будет. Конкурсы, интервью, в общем, самый настоящий спортивный или около того праздник.
5: Шикарно. Ждем всех и каждого, друзья. Давайте утро начинать.
4: Да, начинаем его вместе с Лизо. Good morning.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Да, друзья, завтрак начинается. Всем, кто нас слушает, еще раз здравствуйте. Я знаю, есть человек у нас, товарищ Влад. Он у нас в Лельчицах или едет в Лельчицы.
2: Ага.
1: Вот ему подкинем разные еды сейчас.
2: Вкусный?
1: Давай разбираться, друзья. Вот сегодня мы покушаем в Алжире. Бывали ли ты в Алжире когда-нибудь?
2: Нет, не была. Это, кстати, как-то даже далековато.
1: Вот. И самым главным национальным блюдом Алжира является кускус, который традиционно готовят на пару над кипящим мясным или овощным рагу. А вообще алжирская кухня – это сплав берберских, арабских, турецких и французских кулинарных традиций.
2: То есть там лягушки могут запрыгнуть?
1: Давай разбираться. Итак, популярный алжирский суп называется чорба фрик. Ее варят на основе баранины с томатами и специями. Главный компонент – крупа фрик, вот эта зеленая копченая пшеница. Копченая пшеница.
2: Зеленая пшеница. Зеленая копченая. Нет. Ну, смотри, я думала, что фри – это что-то про картошку.
1: Но нет.
2: Оказалось, вот.
1: Также тажин зитун, такое блюдо. Это нежное ароматное рагу. Традиционно готовят из куриного мяса с добавлением зеленых оливок, лука, грибов и моркови. Блюдо тушится в соусе с добавлением шафрана или куркумы. Шафран же самая дорогая специя. Откуда столько там?
2: Ну, это Алжир.
1: Спасибо, помогла. Решта. Традиционно домашняя лепешка. Готовят из манной крупы, нарезают на тонкие полоски и варят на пару. Вот так вот.
2: И все?
1: Да.
2: А вот. С чем едят? Во что макают?
1: Просто вот так вот. Десертик ты хочешь?
2: Да, десертик. Давай.
1: Тамина. 2М. Традиционная сладкая паста. Ее делают из обжаренной манной крупы, сливочного масла и меда. Сверху десерт украшают корицей и дрожже.
2: О.
1: Готовят в честь рождения ребенка.
2: Здорово как. Слушай, ну откуда у них столько манной крупы там?
1: Пожалуйста, макрут. Ага. Знаменитое печенье из манной крупы. Внутри кладут начинку из финиковой пасты. Печенье обжаривают или запекают, а затем опускают в медовый сироп с ароматом, я пытаюсь, флер-доражан.
2: Флер-доранжа.
1: Спасибо. Ох, ты молодец!
2: Цветов апельсина.
1: Ох ты, какая образованная Анна Смирнова у нас-то, а?
2: Внезапно оказалась на таком алжирской кухне. Ладно, пойдем слушать фидбэк.

0: Твоя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
4: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: вот так вот бодренько отплясали мы под Дюран-Дюран Фритолов. Ну, а следующая песня у нас не менее интересная. Знаешь ли ты, Артем, такого исполнителя, как Джеймс Хайп?
1: Нет, но если ты говоришь, знаешь ли ты, просто договаривай до конца.
0: Вдоль ночных дорог?
1: Да.
0: В общем, Джеймс Хайп родился под именем Джеймс Эдвард Ли Марсленд. В 89-м году. В общем, парень открыл для себя онлайн-музыку в 13 лет. Родители ему подарили на 15-летие комплект диджейских пультов. Вот какие подарки, а не то, что вы тут компьютеры, там все дела.
1: Это тебе ничего не дарили, так что не надо сравнивать.
0: Мне дарили Тетрис, ты чё?
1: Ну вот и ходи с Тетрисом.
0: Вообще прекрасно. Потом, правда, мама сама с ним долго играла. Вот. Но это уже детали. Мне было не жалко. В общем, он уже с 16 лет играл в клубах, потому что и получил даже свой первый резидентский статус, работая диджеем на разогреве в ночных клубах тех самых. А вот песню мы послушаем сегодня, называется «Феррари». И это вовсе не про машину, а про любовь. Это клубная танцевальная композиция о сильной страсти, тоске по любимому человеку и любовном притяжении, где вот сам этот знаменитый спорткар используется как метафора бешеного сердцебиения. Как тебе?
1: Сильно сказано. Надо слушать.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Погода бывает разная. Бывает холодная, бывает... Она разная.
3: Ну, сейчас-то холодная.
2: Пожалуйста, самая низкая температура 20 августа в Гомеле была в 1949 году. Плюс...
3: 7.
2: 8.
3: Ну, когда же будет плюс 7 же?
2: Когда-нибудь будет.
3: Хорошо, что не сегодня, потому что сегодня у нас по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывами до 14. А температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. И информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Куда поедем?
2: Давай разбираться, куда поедем. Мы сразу, вот я смотрю, что есть дорожные работы у нас небольшие. На улице Барыкина, там, где пересечение с улицей Гомельской. Да.
1: Да. Как традиционно, самая жесткая пробка у нас на пересечении Фрунзе, Интернациональной и Барыкина. Там да. Прям аж... Даже с пролетарской, пролетарскую еще затронула. Видали
2: вы очень
1: такое?
2: Сильно. Надеюсь, там все в порядке. Но будьте аккуратны, там постоять немножко придется. Также у нас небольшой заторчик на пересечении Ленина, Кирова и Интернациональная на этом перекрестке. Также, друзья, Кирова и Победы. Пересечение тоже немножко постоять придется. И, соответственно, Хатаевича две стороны, выезд на Советскую.
1: Традиционно привокзальная площадь у нас возле вокзала тоже прекрасно все... застопориться может. Ну, естественно, куда же без пересечения Полесской, моста Сельмаша и Богдана Хмельницкого. Там,
2: да, прям... на Никольском переезде также собрано немножко интересного. Ну, это традиционно, господа. Дальше смотрим. Небольшой заторчик на пересечении 8-й Нагородней, Владимирова и Бочкина.
1: Тоже любименькое место на тему «Постоять». В Белице с Ильича, точнее, не с Ильича, а с Ленинградской на Ильича.
2: Ну и, в принципе, ну еще с Волгоградской на Рижске. В две стороны, вот там тоже, ну, там светофоры, он короткий, и стоять приходится. Ну, что поделать, от этого не уйти.
1: Каких пор ты светофоры перечисляешь к естественным причинам стояния?
2: Я там бывал, я там видел это. Я там видел это вживую.
1: Ты вживую видел?
2: Да.
1: Пробку самую настоящую?
2: Конечно.
1: А ты стоял когда-нибудь в такой пробке, чтобы аж 3 часа, не дай бог?
2: Бог миловал.
1: Да? А я стояла.
2: А зачем?
1: Ну, так получилось. Ехали мы куда-то, в общем, и застряли нечаянно. Надеюсь, больше не придется. И вам всем, да, тоже внимание на дорогах. Это прежде всего.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Банк.бай или по телефону 120.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: По спорту пройдемся.
4: Да. Вот я только хотела спросить, любишь ли ты спорт? Ну, понятное дело, что какой спорт ты любишь, мы вроде как все...
3: Я все спорта люблю.
4: Все спорта?
3: Да.
4: И паспорта тоже?
3: Паспорта тоже.
4: А велоспорт ты любишь?
3: Не без этого.
4: Да, кстати, мы же вчера с тобой обсуждали, что раньше в детстве ты гонял на велике.
3: Было, да.
4: А сейчас не гоняешь. И
3: да.
4: Я вот себе продолжаю тебе настоятельно рекомендовать заглянуть в сеть магазинов «Твой велик».
3: Ну, знаешь, я, наверное, когда-нибудь решусь, как только мотивацию себе найду.
4: Вот я тебе сейчас дам мотивацию. Там в сети магазинов, веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа 21 по 23 августа. А подробности на твойвелик.бай и по телефону 78-03-131. Вот прям не клади в долгий ящик.
3: Да, надо пробовать. Ладно, друзья, пройдемся по спорту. Начнем с хоккея нашего экстралиги. «Шахтер» и «Брест» вышли в плей-офф Кубка Соли. Обыграли они своих оппонентов, что примечательно. Тоже булит, тоже дополнительное время. Это было неплохо. В общем, «Шахтер» обыграл никого просто так, а «Юность». Это сложно. Там, чтобы «Юности» выйти в плей-офф, надо каким-то чудом, объясняю, каким-то чудом «Динамо» из «Молодечно» обыгрывать «Неман» в последнем туре, который себе плей-офф уже обеспечил. Бывает чудо, посмотрим, получится ли или нет. Также с приятной новости.
4: Давай.
3: Женская юниорская сборная Беларусь по волейболу выиграла первый матч квалификации на чемпионат Европы 2027 года. Это U20 до 20 лет. Причем самое интересное, выиграли они у команды Боснии и Герцеговины. Причем 25-12, 25-13, 25-9. Без шансов от слова совсем.
4: Молодцы какие девчули.
3: Да, сегодня вечером сыграем с верхницами из Северной Македонии, а вот в пятницу ждем встречу с румынками. Полуфиналы, друзья, 22 августа. Девочки, давайте не подведите, мы хотим на чемпионат Европы. Все в ваших ручках.

0: Реклама на радио.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: стимуляторы. С нами утро особенное.
1: Доброе утро, особенное.
2: Да, быстренько пролетел у нас час, ну а чего нет. Для кого-то час это медленно, для кого-то быстро, для Константина Комко, который в отпуске, это просто спокойное
1: это
2: утро.
1: Это прекрасно.
2: Да, друзья, он в отпуске, но мы с Анной Смирновой спокойно...
1: Не завидуем.
2: Не, ну как не завидую? Вообще отпуск в сентябре идешь, так что что тут завидовать, не завидовать. Отпуск – это хорошо?
1: Конечно.
2: А вот если ты любишь свою работу, для тебя, получается, отпуск – это наказание, ты без своей работы, получается, время проводишь?
1: А, нет, ты отдыхаешь, набираешься новых сил, свеженький, чтобы прийти и работать, работать и работать. Как тот самый Зайка из рекламы старинной, помнишь?
2: А, ну да, что-то в этом было интересное.
1: Это подзарядка.
2: Андрей Баранов.
1: Это ты...
2: Вот это подзарядка. Андрей, ты подзарядка.
1: Андрей Зайка, может быть.
2: Андрей.
1: Не завидуй.
2: Я пойду, наверное, да, из эфира. Вы с нами разберетесь, кто
1: нет,
2: из вас кто.
1: Но мы же со всей любовью. У нас же хорошие отношения в коллективе. Что ты тут сразу
2: я
1: начинаешь?
2: Я вообще молчу тихонько в тряпочку. Андрюша, что у нас с новостями?
3: Все хорошо. Как обычно, 4, которые я расскажу в начале часа. Ну и больше всего я тут хочу отметить вклад молодых специалистов в обеспечение продовольственной безопасности страны.
1: То есть это голодать важно. Не будем.
2: Ты себя видела? Голодать. Нам с тобой, чтобы голодать?
1: По сравнению с тобой, я голодающая.
2: Ага, расскажи коню, что он пегас.
1: Спасибо, дружище.
2: Я очень добрый, друзья. Нет, у нас все добро, у нас все по-доброму, все миленько, все радужно. На самом деле, мы с Анной Смирновой друг друга любим.
1: Безумно просто, ребята, не представляете, как...

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. За годы независимости площадь лесов в Беларуси выросла более чем на 1 миллион гектаров, а уровень лесистости превысил 40,5%. Это выше среднеевропейского показателя. Председатель Минского горкомитета природных ресурсов Александр Драгун отметил успехи страны в обеспечении населения чистой водой и сокращении выброса в атмосферу на треть. Среди достижений – развитие экологичного транспорта, переход на чистые виды топлива, рост доли атомной энергетики и высокий уровень переработки коммунальных отходов. Мобильный музей истории Великой Отечественной войны развернули в НДЦ «Зубрёнок». Экскурсии посетили отряды лагеря и участники республиканского конкурса «Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать». На выставке представлены подлинные документы, фотографии, предметы из фондов музея и мультимедийный контент. Проект призван познакомить детей с героическими страницами истории Беларуси. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел встречу с уроженцем Будокошлевщины Яном Гулевичем. Он победитель республиканского проекта «100 идей для Беларуси» и международного конкурса «100 идей для СНГ» с цифровой технологией «Эякарт». Сейчас Ян Гулевич руководит собственной организацией и развивает проекты в цифровой среде. На встрече обсудили внедрение в Гомельской области идей в сфере ЖКХ и развитие туризма. В Кармянском районе комбайнера Владимира Гусарова поздравили с результатом 2500 тонн зерна. 26-летний хлебороб из предприятия «Белоруснефть Особина» отработал уже шестой сезон за штурвалом комбайна. С достижением героя жатвы поздравила председатель Гомельской областной организации профсоюза Наталья Звенигородская. Сам комбайнер отмечает, что каждый сезон ставит перед собой новую планку. И к новостям партнера. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
5: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
4: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе утро снова. Артем, возрадуйся, второй час пошел.
5: Да. Всем доброе утро, друзья. Как всегда, Гомель ФМ, как всегда, утро-стимуляторы, как всегда, Артем Аникин и Анна Смирнова. Мы на боевом посту. Мы заставляем вас просыпаться с приятными мыслями, что-то делать, куда-то идти. А те, кто в отпуске, быстренько проснулись с нами, 3 часа провели, и так и быть, можете дальше ложиться спать.
4: Мы не заставляем, мы мотивируем.
5: Мы заставляем.
4: Нет, мы не заставляем.
5: Прям обязуем.
4: Нет, ну как заставляешь, это как будто, вот, знаешь, так из-под палки. Типа, шел, встал.
5: Мне же палку убрать.
4: Да, спрячь, пожалуйста, а то я боюсь.
5: Ну это тебя мотивирует, да? Ну я просто до остальных не дотягиваюсь. Они где-то далеко от меня.
4: Тебе нужно такое, знаешь, на пульте управления такая, дистанционная такая, чтобы всем...
5: Вертолетик на пульте управления с радиусом действия на весь Гомель.
4: Ты что, до сих пор себе не купил
5: его? У меня
4: его?
5: Он маленький, а мне надо, чтобы на весь Гомель сразу.
4: Нельзя,
5: чтобы я мог, сидя в студии, мог до каждого, прямым текстом говоря, достучаться.
4: Нельзя, нельзя. Ай-яй-яй, это ты что... Аккуратнее
5: вот
4: надо
5: вот
4: с такими вещами быть. Лучше бы, знаешь, я не знаю, какой-нибудь... Я не знаю, что можно вот такое, знаешь, чтобы универсальное. Прикинь, вот оформляешь подписку, да, на утро-стимуляторы, и это не только приятные, бодрые голоса с утра рассказывают тебе всякое разное интересное. Да, кстати, у нас в этом часу много всякого разного интересного, но и еще и, например, какое-нибудь физическое воздействие оказывают. Например, так рядышком.
5: Вот страшно это же? У тебя мотивация интересная. То есть я с палкой этого не ать, а ты и подписку, и физическое воздействие. Молодец ты, конечно.
4: Ну, аккуратно и мягкое. Вот, например, представь, что с утра тебя ласково тормошат за плечо.
5: Хорошо, дубинка будет поролоновая.
4: Да что тебе все? А бы потыкать в людей чем-нибудь. Ну, Артем, ну что это такое? Я понимаю, доброе утро.
5: Мотивация.
4: И мысли разные.
5: Ладно. Это мотивация, господа. Вот такая она. Не всегда она должна быть приятной.
4: Нет, мотивация должна быть приятной.
5: Ничего
4: я вообще за положительные эмоции, а не вот это вот все.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: А, кстати, просыпается еще и праздник.
2: Я вот ждала твоего коронного этого.
1: И праздник.
2: Я поняла, почему, кстати, сегодня ты так с утра был не сильно бодр.
1: Я здоров, свеж, светел.
2: Да,
1: но... чего так тихо?
2: Но сегодня Всемирный день лени.
1: Какой лени? Лени Кравица?
2: Нет, просто лени, которая лень, которая лодырство.
1: То есть мой праздник.
2: Твой профессиональный день.
1: Да, так а что я на работе? Должен же быть выходной.
2: Вот празднуешь как можешь.
1: Ну да, получается не могу.
2: Не всегда праздники получается праздновать, как полагается.
1: Не всегда, можешь смотреть завтрашний день.
2: Ну, я не знаю, сегодня еще день укрепления тылов.
1: Тылов?
2: Тылов.
1: У меня тылов укрепленов.
2: У тебя тыл он?
1: Тылов укрепленов у меня.
2: День кукурузы.
1: О, вкусная вещь.
2: Да, Всемирный день картофеля фри внезапно.
1: Любишь?
2: Не то чтобы фри. Сильно. Не то чтобы, я больше по пюрешечке.
1: Так.
2: День рождения Чебурашки.
1: Праздником нас всех. Вот того советского.
2: Да, ну естественно. А какого еще?
1: Ну, не того, который сейчас недавно вышел.
2: Ну,
1: так.
2: День рождения букваря. Читал ли ты это?
1: Ну, конечно, все читали буквально, в первом же классе все читают.
2: Вот, как минимум.
1: Да.
2: День музыкальных шкатулок.
1: Не было у меня никогда.
2: Да, а у меня вот была. Это очень мило и очаровательно. День улиток.
1: Белорусских?
2: Нет, я надеюсь, что не французских, это было бы как-то иронично.
1: Согласен.
2: День моделиста. Вот. День виртуальных миров.
1: О, это все вот эти вот геймеры, вас всех с праздником.
2: Да. О, я нашла праздник для себя. День гавайской пиццы, международный, между прочим.
1: Это которая с ананасами?
2: Да, это которая с ананасами.
1: Это которую все якобы не любят.
2: Я обожаю.
1: Но если есть кусочек, будут кушать.
2: Я обожаю гавайскую пиццу.
1: На здоровье тебе. Приятного аппетита.
2: В общем, я нашла, что сегодня отпраздновать, потому что день лени мне не подходит. День картофеля фри тоже так себе. Вот день гавайской пиццы, присоединяйтесь.

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Вот такая вот у нас новиночка этого лета. Эверест Мир. Как тебе?
1: Достойно, приятно, можно зажечь.
0: Да, и тем более радует, что это наше, белорусское, вот. О, так
1: это, вот.
0: Вот
1: это факт.
0: Да, классное звучание, такое роковое немножечко, но я хочу больше рассказать про следующую песню. Дальше у нас «Золото», знаешь такой коллектив?
1: Да.
0: «Осенний пожар» песенка называется. Кстати, она писалась как саундтрек к фильму «Мой сын». Я так думаю, что ты этот фильм не смотрел.
1: Не смотрел.
0: Мне кажется, он как-то, да, прошел мимо нас, но там очень интересная история про адвоката, между прочим, и женщину-адвоката, которая, она несколько коррумпирована, то есть она ради хорошей жизни идет на сделку с совестью, а вот ее приемный сын, напротив, стремится к справедливости. И там конфликт противостояния двух интересов. Но, что касается самой песни, она такая вот... о горькой ностальгии, о любви, о неизбежности прохождения времени. Создает представление об эмоциональной буре, сложности отношений. Понимаешь?
1: Нет, вот. Я так понимаю. Это интересная тема, конечно. Получается, надо спеть песню о любви.
0: Ну, логично, да. И там вот, знаешь, она именно такая, очень много отзывов, таких отсылочек, понимаешь, что тебе и «Братьями Гримм» повеяло, да?
1: Есть такое.
0: Да, вот. И за это мы эту песню любим. «Золото», «Осенний пожар».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Поддайте тепла.
3: Умеем мы. Самая высокая температура в Гомеле 20 августа была в 1946 году. Было плюс 37.
2: Надо поменять циферки с предыдущего часа и этого местами. Ладно, пока я плачу от того, что не могу никак угадать прогноз погоды, точнее, самую теплую, самую холодную температуру, расскажу вам про сегодня. Сегодня тут все четко по области и в Гомеле. Облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Будьте аккуратнее. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывами до 14, а температура воздуха днем от плюс 21 до плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Продолжаем радовать вас этим утром.
2: Есть что-нибудь интересненькое?
1: Конечно, интересненькое. Мне странно, что ты об этом не говоришь, потому что в субботу я уже нацелилась поиграть.
2: Ты будешь не только играть, ты будешь смотреть на все это происходящее, на все эти эмоции, на все эти семьи. У нас их 91 штука.
1: Штука. Семьи тебя за штуки сейчас у это.
2: Тут не в том. Главное, чтобы все дошли. Бывает такое, что просто 7-5-7 откалывается перед самым днем. Там бывают моменты семейные.
1: Ну, конечно. Это же, во-первых, дети. Тут никто не застрахован. Что-то планировать в таком деле, это тяжело. Это я тебе как мать троих могу сказать. Вот. А еще, я там буду не просто так. Мы же будем подарочки разыгрывать, потому что у нас партнеры классные. Вот, например, из партнеров у нас сеть магазинов официальной техники Xiaomi в Беларуси. Mi Buy. Представляешь?
2: Да.
1: Знаешь, кстати, что они предлагают?
2: Ну-ка.
1: Предлагают добавить чистоту, а не цену. Как тебе такое предложение?
2: О, достойно.
1: Очиститель воздуха Xiaomi всего за 10 копеек при покупке робота-пылесоса Xiaomi H40. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Это Реческий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy. Классно, слушай, пылесос покупаешь, еще и очиститель воздуха получаешь бонусом. Это ж прям квартира засияет, засверкает. Меньше пыли, меньше чихания, кашля, соплей и болезней. Это мечта любой матери.
2: Но по факту да. Слушай, надо, мне кажется, брать.
1: Да, надо брать. Вот мы и определились с твоим ближайшим подарком супруге на ближайший же праздник.
2: Я об этом подумаю, друзья. Ну, а в субботу мы все ждем на центральном стадионе. Предварительная регистрация уже завершена.
1: Да.
2: Но, опять же, если кто-то не успел, можно связаться с организаторами, там есть номера телефонов. И если какие-то семьи откажутся в пятницу, вы можете занять их место. Это приветствуется.
1: Да, вот так вот все взаимозаменяемо. Ждем всех в субботу.

0: У нас рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березский». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: карты особые в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте Белый Мускус и Византия 11,99 за 760 миллилитров.
1: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
0: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Из интересного, если подумать, новостюшка, да, вот какая-то есть. Я всегда обожаю новости с хорошим концом. Вот в Британии, да, вот была кошка по кличке Чарли, и она исчезла в 2016 году. 10 лет назад. Просто ушла.
4: Как это ушла?
3: Вот так ушла. Хозяйка сказала, что она пропала, мы искали ее всегда. Ну, это пропала после переезда она. Угу. 3 дня искали, плакаты, объявления, кому только не писали, не звали, нигде нет кошки. Думали, все, ну, погибла, такое бывает. Однако, вот буквально вчера, в день рождения хозяйки, позвонили из ветеринарной клиники. Она и говорят, у нас кошка ваша. Они такие, в смысле наша кошка? Непонятно, мы ее не это вот. Нет, оказывается, кошка, она бродила. Сначала она вернулась на место переезда, где они раньше были. Поняла, что переехали. Угу. Зачем уходила, непонятно. И пошла пешком обратно.
4: И 10 лет шла.
3: Ее подкармливали, ее там оберегали.
4: Слушай, Одиссей какой-то, а не кошка?
3: По факту, да. Но вот она вернулась, и они такие, господи, спасибо. Она почти, говорит, не изменилась. Ну, слегка исхудала. Слегка. Ну, это нормально.
4: Ну, может, она изначально была стройняга.
3: Тоже может быть. Но
4: не все
3: вот
4: кошки такие, как твоя.
3: Это факт. Ну, хорошо, что история закончилась хорошо. Теперь, говорит, мы все, уж точно мы теперь ее никуда не отпустим, никуда не это вот, и будем радоваться счастливому концу. На самом деле, вот такие истории так прекрасны.
4: Ну да, когда питомец нашелся через многое время, я представляю, что пережила эта кошка. Прикинь, она такая сидит по вечерам на кухне. Да я прошла.
3: Кошка-путешественница.
4: Полстраны пешком,
3: вот,
4: а вы
3: кстати,
4: тут.
3: Кстати, да. Кстати, да. Я столько видала, садись, расскажу, да?
4: Да, примерно так. Вот такие вот дела, собачка, да?
3: Нет, приятно. Вот такие истории с хорошим концом, это всегда замечательно.
4: Да, я тоже поддерживаю. Но вообще лучше, конечно, не терять своих любимцев, своих питомцев, потому что, помните, мы всегда в ответе за тех, кого приручили. Правда, Артем?
3: Да.

0: Реклама на радио.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00. Музыка твоя.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Второй час мы пробежали, пролетели.
2: Проскакали, пробурчали. Ты так думаешь, что должно заканчиваться?
1: Нет, пробурчали у меня точно ничего там нету. Возможно, ты там где-то себе в углу бурлокотамишься.
2: Ни капельки, ни капелюшечки.
1: Теперь оправдывайся. А это все почему? Потому что ты в отпуске давно не был.
2: Ну, как тебе сказать? Давно вот, не был.
1: Давно не был. А если бы запланировал себе отпуск, то мог бы куда-то в дальние страны отдыхать, запланировать. Как
2: я
1: тебе?
2: Бы съездил, знаешь, куда я бы, наверное, съездил? Вот в Австралию, Океании, только без всей этой живности.
1: Без всей этой живности?
2: Вот там же эти вот питоны большие, да, комары размерами много. С мою голову. Вот без этого всего. А так хочется.
1: Кстати, у нас в студии еще Андрей Баранов принес нам новости. Андрей, ты бы куда сгонял в отпуск? У тебя, кстати, скоро совсем, в солнечном ноябре.
3: В Беларусь. Я буду ее изучать. Очень хорошо.
1: В ноябре. Ладно, я тебе хотела предложить идеальный отпуск от партнера фестиваля «Мама, папа, я, футбольная семья». Отпуск предлагают начать именно здесь, в компании надежного туроператора «Ростинг». Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Гомель, Советская, 46. Если что, обращаться туда. «Ростинг», яркие впечатления гарантированы. Ну и телефон позвонить. Андрей, записывай. Плюс 375-29-166-71-72. Я вот думаю, они тебе на ноябрь хорошие варианты подберут. Не менее хорошие, чем ты новости нам подобрал. И вот 100% хитрый твой взгляд говорит о том, что что-то там есть интересное. Рассказывай.
3: Ну, знаешь, не только я же сейчас рассказываю, но и слушают же про оператора водители. Так вот, к водителям я расскажу, где все-таки нужно аккуратно приезжать, потому что датчики просто вот не просто так установлены.
1: Датчики контроля скорости вам помогают на дороге. Ну что ж, послушаем в начале следующего часа.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин наблюдает за действиями экипажей танка Т-72Б на танковой директрисе гвардейцы из Гродненской механизированной бригады. Работа на огневом рубеже ведется штатным артиллерийским выстрелом. Дистанция до целей составляет от 1400 до 2000 метров. Председатель Госстандарта Елена Маргунова и посол Узбекистана в Беларуси Нуриддин Мамажонов на рабочей встрече сделали акцент на стратегическом подходе к сотрудничеству. Стороны обсудили итоги и перспективы взаимодействия в сфере технического регулирования. В числе ближайших задач – создание условий для взаимных поставок товаров и проведение онлайн-семинара с участием экспертов и бизнеса двух стран. С сегодняшнего дня в Октябрьском районе пройдут буровзрывные работы. Специалисты исследуют недра вблизи городского поселка Октябрьские, также возле деревень Лески, Новая Дуброва, Старая Дуброва, Смыкович и Шкава. Сейсморазведочные работы абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества. И в завершении информация для автомобилистов региона. Сегодня датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения в районе дома номер 113 по улице Барыкина в Гомеле. Превышать 60 км в час не рекомендуется. Такое же ограничение будет действовать на 5-м километре автодороги Р-150 хутор Гомель. Проконтролирует скорость и на 18-м километре автодороги Р-33 речи Сахойники. Максимально допустимые 70 км в час. И к новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царской.by и по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: А вот и третий час подоспел.
5: Куда подоспел? Зачем подоспел?
4: Подоспел, чтобы посадить тебя все-таки на велосипед. Я не знаю, это прям мечта моя нынче стала, посмотреть, как ты на велике катаешься.
5: Нормально катаюсь, что ты начинаешь?
4: Сразу, вот приедешь ты в 6 утра на работу, я такая, все, сразу все проснутся, мимо кого ты проезжать будешь. Я тебе уже и нашла, где велик взять.
5: Доброе.
4: Потому что с 21 по 23 августа в сети магазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай по телефону 780-31-31.
5: Это замечательно, это прекрасно, друзья. У нас много чего интересного будет в этом часе. Если так посмотреть, мы красавчики.
4: Вопросов нет. Ты на велике вообще будешь красавчик.
5: Это да. И добрый буду, потому что у меня будет велосипед. Это логично.
4: Вот, как Печкин. Вот почему ты злющий такой сегодня.
5: Я еще добрый, радостный, потому что у нас гость пришел. В следующем, вот буквально через песенку поговорим мы с интересным человеком о важном.
4: О важном, да, не просто так. Вот я, кстати, боюсь, что в этой беседе я буду чувствовать себя несколько некомпетентной.
5: Для этого и придет, расскажет, по полочкам разложит, доходчиво объяснит.
4: Да, то есть, в общем, для таких, как я, уже будет все максимально интересно, максимально подробно и понятно. Я надеюсь, кстати, что да. А мы анонсировать будем или потом?
5: Все узнаем.
4: В общем, никаких спойлеров, друзья, слушайте. Гомель FM и «Утро-стимуляторы». Ну и «Backstreet Boys» тоже слушайте.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: Банк.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема. 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: 10 минут о важном на Гомель ФМ.
1: Готовы мы разговаривать о важном. В гостях у нас сейчас Михаэль Альбрехт. Я правильно сказала, да?
2: Да.
1: Михаэль Альбрехт, автор YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на «Беларусь-4 Гомель». То есть человек разбирается, да?
3: И просто хороший парень.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро всем.
3: Давненько тебя у нас не было, соскучились.
2: В отпуске был.
3: А что ты сразу хвастаешься?
2: Ну, а как же иначе?
1: Отдыхал? Поди.
2: Здесь, по местным.
1: По месту тоже хорошо. Есть что рассказать, куда ездил?
3: Что интересненького?
2: Что интересного, продолжение инцидента, который произошел в Германии на аэропорту Лейпциге 2 недели назад. Тот, кто, может быть, не слышал об этом или забыл, 2 недели назад... Хотели якобы взорвать с дроном украинский транспортный самолет «Антонов» на востоке Германии, в Лейпциге, на аэропорту. И сейчас чуть-чуть продолжение этой истории прошло. Сначала говорилось, что этот дрон пролетал мимо, и водитель автобуса, каратист, сбил рукой этот дрон на лету.
1: Ух ты.
3: Это как так?
1: Это как-то, ну я просто...
2: Каратист, как это? Если каратист, тут же никаких вопросов не должно быть.
1: А в руке у него палка была или что?
2: Нет, рукой, прямо рукой.
1: Прямо рукой,
2: да,
1: прямо
2: рукой.
1: Кия и все?
2: Кия, да. Затем через пару дней сказали, нет, это было все не так. Дрон зависал на одном месте в воздухе, и он опять же каратэ ударом сбил дрон, чтобы более, нормально звучало, аналогично звучала версия. Потом опять пару дней прошло, потом опять немецкие СМИ говорили, нет, все было не так. Дрон стоял на асфальте, бездвижен, и он взял и каратэ ударом ногой...
1: Напрыгнул уже.
2: Да, напрыгнул. Его. И там взрывчатка была, большой бокс внизу, и он хотел,
1: полетать?
2: Зачем? Да, полетать, наверное. Зачем это, только он знает, либо если он вообще этот человек был, и не придумали его, как обычно. И теперь вот распространяется такая теория. То есть в официальной версии никто ничего не знает, кто это был, но 100% знает, что это была Россия.
3: Само собой, конечно.
2: Да, конечно, это же обычная история.
1: Бессмертный какой-то дядька.
2: И теперь теория такая, то есть России это выгодно. Извините.
3: Ничего страшного.
2: России это выгодно, а вторая теория Украины, нет, это по версии немецких СМИ и политиков это не так, потому что, не хотят же украинцы подбить свой транспортный самолет. Да, это логично, но его же не подбили, потому что схема, которая... включая взрывчатку, она не работала. Какая случайность? Русские так хорошо дроны строят, но вот этот дрон промахнулись.
3: Без своих, чтобы чужие боялись. Но вот странные все-таки они. И вот в это кто-то верит?
2: Верят. И тут вот по этим версиям я вот хотел бы немножко пройтись по этим версиям.
3: Давай.
2: На самом деле.
3: Давай.
2: Сначала Россия, потом версия Украины, и потом еще одна версия, которая в немецких СМИ вообще не появляется.
1: И пояснительная бригада, да?
2: Да. Сначала версии России. В Германии все менее популярны становятся у людей, и по опросам это известно, что 2/3 немцев уже не поддерживают поддержку Германии и Украины в финансовом плане, оружием и так далее, в политическом тоже. Если еще 4 года назад 80% были за, то сейчас только 1/3 за. И стремительно падает рейтинг партии Мерца и Мерца. Такого низкого рейтинга ни у какого канцлера до этого никогда еще не было. И теперь России. Что России делать? России, в принципе, ничего не надо делать, потому что популярность поддержки Украины все падает. То есть России, в принципе, тут вообще ничего не надо делать. А если бы Россия хотела взорвать, и бы выяснилось 100% это была Россия, то это, наоборот же, поддержка Украины вырастет. Вторая версия, что это была Украина. Если они хотели симулировать, вроде как кто-то хотел взорвать их самолет, но на самом деле не взорвался, потому что там неисправность была. Тут есть логика. Но еще одна логика есть у третьей версии событий, что это не впервые было бы, что немецкие спецслужбы что-то такое подготавливали бы. Но тут же никто не пострадал, тут ничего не работало, то есть все безопасно абсолютно, кроме
1: ноги каратиста.
2: Да, каратиста, да.
3: Там нормально, мазь окопника, и будет все замечательно.
2: И так как популярность поддержки Украины падает, так как рейтинг канцлера падает, и так как скоро, особенно вот важно, в следующем месяце будут выборы в Восточной Германии, в региональные выборы, и там вообще партия Мерца одна из самых меньших голосов получает, и они боятся, что оппозиционная партия там выиграет. И оппозиционная партия, какая случайность, поддерживает выход Германии в поддержке Украины. То есть ага. она против выступает этой поддержки, и все больше людей хотят за нее голосовать по опросам. И если бы это немецкие спецслужбы были, то это тоже логично, что, чтобы как-то партию, они борются с этой партией, альтернативой для Германии, но не могут ничего с ней, с этим поделать, люди хотят выбрать ее. И вот такая версия, вот смотрите, вы поддерживаете Россию, вы хотите, чтобы мы перестали поддерживать Украину, но при этом русские вот такие вот плохие у нас хотят взорвать на нашей земле самолет.
1: Хитрые сложные схемы.
3: Но это как будто бы такая, знаешь, замануха для тех, кто не понимает. Ну, или очень хитрая замануха для тех, кто все понимает, но не хочет в это поверить. В общем, из разряда «я знаю, что ты знаешь, что я знаю».
1: Хитросплетение почище, чем в фильмах Нолана,
3: это
1: да?
3: факт. Что еще интересненького?
2: Следующая тема. Пару лет назад в Евросоюзе начали ругать американские фирмы, техкомпании, там, соцсети, облачные сервисы и другие, что те шпионируют и собирают данные о граждан Евросоюза, о Европе. Что, нельзя так делать.
3: Это же не может такого быть.
2: Не может такое быть, да. И потом они ругали, и потом вдруг они перестали ругать. Ну как это так? Почему? И вот сейчас стало известно, почему они перестали ругать американцев, потому что они сказали, мы перестанем вас ругать, если вы передадите ваши данные шпионские.
1: Поделились с нами.
2: Да. Поделитесь с нами, ребята, тогда шпионаж, тогда ничего страшного.
1: Тогда не считается.
2: Тогда шпионируйте дальше с удовольствием и мы с нашей поддержкой и финансовой, и моральной. И пару лет они вели переговоры, а теперь американцы сказали, нет, мы замораживаем переговоры, никаких вам данных, фигашку вам. И теперь опять Евросоюз официально начал обвинять американские фирмы, что они шпионят, такие злые, ай-яй-яй.
1: И с нами не делятся, да?
2: Да.
3: Вот кто-то же придумал это, да? И вот какой расчет у тех людей, которые это придумал? Что напротив них их оппонент очень неумный, я не знаю другого слова.
1: Недальновидный.
3: Спасибо, да.
2: Надо понимать, что вот такие информации, такие новости в европейских новостях вообще не появляются. То есть люди даже не в курсе. Да, они слышали, что свои правительства, Брюссель, что обвиняло американцев. Потом, что произошло, они не знают. И сейчас опять обвиняют. У них как бы в логике трещины нет, потому что все...
3: Это логично, у них нет. Мы не видим здесь проблемы, говорят ребята.
2: И вот так вот не информируют европейцев, если даже посчитать те же самые американские, без разницы, какие они там, про Трампа или против Трампа, там намного больше американцев информируют американские СМИ, нежели европейцев и европейские СМИ. Это просто до абсурда доходит. Они вот именно манипулируют тем, что они самую важную информацию, которую все складывает как пазл вместе, они скрывают, и поэтому у людей, хоть как бы они ни пробовали, не получается скласть этот пазл вместе.
3: Не может быть.
1: Да, все логично как раз-таки тут. Держи в неведении.
2: И последняя маленькая тема.
1: Давай.
2: В Великобритании хотят бороться с алкоголизмом и придумали такую схему, что в будущем нельзя будет, запрещено будет пить стоя пиво. То есть прийти в паб...
3: Стоя?
2: Стоя, да. Только сидя. И только когда ты заранее закажешь стол, забронируешь там, чтобы ты не мог спонтанно поддаться влечению и захотеть выпить пивка.
1: А это что, потому что стоя больше влазит, поэтому и запретили.
2: Потому что больше места получается, тогда больше людей могут в баре одновременно пить алкоголь. А если ты только за столиками заранее бронировать, тогда людей меньше будет.
3: Что же будет дальше, мне просто интересно. Только к пиву можно будет брать только стоя на одной ноге что-то.
1: Амара.
3: Да, вот стоя на одной ноге. А расплачиваться прыгая, что у них в головах?
2: И стаканчики только по 50 грамм пива, чтобы наливали. Ну, это, конечно, я шучу. такого еще пока не
1: придумали. А мне, кстати, нравится эта идея, ребята. Я вот поддерживаю. Молодцы, Великобритания борется. Борется за здоровье нации.
3: Нет, мы тоже за здоровье, брат жизни. Но не надо доводить все до абсурда.
1: Ну что уж, сделали из употребления этого напитка культурное мероприятие, чтобы и за столиком, и сидя, и заранее забронировать. Это вам не просто так. Этим надо заниматься.
3: Ну, это было замечательно. Ждем еще.
1: Спасибо, Михаэль. Я напомню, в гостях у нас был Михаэль Альбрехт, автор YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь-4 Гомель.
2: Пока-пока.
1: Да, много нам интересного рассказал, правда, Артем?
3: Ага.
0: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывами до 14. Температура воздуха днем от плюс 21 до плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Рекомендуем.
2: Фильм, так фильм. Но сегодня такой, знаешь, мы с тобой обратили внимание на российское кино.
1: Да.
2: Сериального производства.
1: Ну, ты знаешь, я так и не разобралась. Пишут, что сериал, но с другой стороны на Кинопоиске написано, что он 2 часа 14 минут идет. Я вот это...
2: А может, несколько серий разбит?
1: Может, просто...
2: Тут да. Тоже непонятно. Сам факт того, что на Кинопоиске он 7,5 имеет рейтинг, следовательно, хороший.
1: Ну, знаете что? Я вообще этот фильм Артем предложил, и я была удивлена. Почему? Потому что это, ну, практически подростковая сенсационная мелодрама по бестселлеру Анны Джейн. Девочки поймут.
2: Вот.
1: Да. Называется «Твое сердце будет разбито». То есть там прям вся такая романтика. А я вам сейчас зачитаю сюжет. Но это же вообще старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притвориться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. И в ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у семьи одноклассников есть причины разлучать влюбленных. И тем не менее, да, высокий рейтинг, вот как ты и сказал, очень красиво все там, картиночка так снята, и очень красивые герои. Кстати, а в актерах у нас кто?
2: Неплохие ребята. Дэниэль Вегас, Вероника Журавлева и еще много-много интересных. Причем, знаешь, все это молодые, у которых, возможно, впереди большая карьера.
1: Да. Я, кстати, вот нашла информацию, что уже снимается, точнее, уже как это, прогнозировали, не прогнозировали, в общем, обещают нам сиквел.
2: Во, молодец, выговорила это слово.
1: Да, «По осколкам твоего сердца». Ты смотри, как здесь твое сердце будет разбито, а следующее «По осколкам твоего сердца». Обещают в 27-м году, тоже осенью, премьеру, но там уже о том, как Полина превращается в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь.
2: Ну, интересно будет посмотреть. Опять же, российский кинематограф, это интересно. Все к нему относятся скептически, но тут Кинопоиск говорит сам за себя. Давайте оценим.
1: Давайте оценим и убедимся лично. Кто ты зовешь?

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Новости хорошие есть у тебя?
4: У меня есть интересные новости.
3: Интересные? Слушай, подожди, пока ты к своим интересным новостям не перешел, я тебе, знаешь, давай, что напомню. Напомню, и не только тебе, всем, а то мы как-то, наверное, уже минут пять про это не говорили, о том, что в субботу у нас папа, мама, я, футбольная семья. Да, и вот и мы там будем, да, я буду, и Костя будет, правильно, правильно, выйдет из отпуска ради такого дела. Не просто так, а еще у нас много партнеров, от которых мы будем призы разыгрывать, это очень важно. Вот на этого партнера я, например, прям очень даже вот засматриваюсь. Мне прям любопытно стало. Почему? Потому что, ну, знаешь, бывает иногда такое дело, что ищешь идеальный аксессуар. Там стильную сумочку из натуральной или эко-кожи, бижутерию, очки. Вот не можешь найти. А тут у нас есть где? Есть магазин «Лемур», представляешь? Там...
4: «Лемур».
3: Да, «Лемур». Да, вот знаешь, как звучит даже по-французски немножко. «Лемур». Вот. Качество и красота в каждой детали. И вот обязательно надо сходить по адресу проспект Победы 2, чтобы добавить яркости своему образу. Вот, не думал ты о таком?
4: Я вот думал над вот каким интересным событием. А насколько сейчас тяжело работодателям найти молодых работников и их мотивировать? У них на первом, вот прямо вот на первом месте, это заработок. Если ты в начале собеседования или в вакансии не указана сумма, которую ты будешь зарабатывать, они даже не идут на собеседование или не общаются. Сразу вопрос ребром ставят.
3: Ну, как бы тут логично. Нужно же понимать, за что и на что тратить свой ресурс.
4: Причем, знаешь, их еще бесит?
3: Если кого? Молодых?
4: Да, на компьютере, которым они работают, есть программы, которые смотрят количество работы их, как они работают.
3: В общем, контролить нельзя.
4: Да,
3: ай-яй-яй.
4: Да. Вот от слова совсем. И вот что и третье их прям вот сильно бесит, да, это... Тот факт, вот для меня это немножко стало таким, знаешь, моментом, что если вот в 18.05 тебе позвонил работодатель, это все. Это надо увольняться. Вот работа до 6...
3: Потому что это агрессия.
4: Это просто, ну, для меня странно. Ну, работа, никто не говорит, что не надо, не надо умирать, понятное дело. Но что плохого, если тебе позвонил работодатель? Спустя 5 минут после окончания твоего рабочего дня.
3: Потому что он нарушает твои личные границы. Я тебе объясню, у меня зумер дома растет. Я
4: это
3: знаю все это.
4: Это странно для меня.
3: Для тебя странно, для них нормально. Давай вот лучше о любви послушаем.
4: Это да, да.

0: Реклама на радио.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Проснулись уже все, я надеюсь, потому что конец третьего часа, 9 часов 55 минут. Мы...

0: С корицей к денежным потокам.
1: Какой? Вот. Кофе с корицей – это вкусно. Это поднимает настроение, улучшает работоспособность. Здесь все логично.
0: А кофе с солью?
1: А это мы не пробовали.
0: А кофе с карамелью?
1: Это вкусненько.
0: А кофе с молоком?
1: О, кофе с молоком вообще прекрасно.
0: А кофе с чаем?
1: Главное, корицу туда добавь.
0: За что ты так
1: хоть
0: ее любишь?
1: Ты вообще пьешь кофе с вишневым соком. Слушайте, ну это ж кошмар. Армагеддон и мракобесие. Андрей, я взываю к твоему разуму. Расскажи, с чем нужно пить кофе?
2: Лучше пить чай.
1: Вот так вот.
0: Помог он тебе? Помог он тебе в твоем споре со мной?
1: Тебе тоже не помог.
0: Видишь,
1: он, как обычно, выбрал нейтралитет.
0: Что с новостями?
2: Новости они есть. Вот Шляхтсмока 2026 фестиваль славянской мифологии. Вот как тебе?
0: Это неплохо, это интересно.
1: Это нужно идти туда кофе с корицей пить, правильно?
0: Эх, возможно, завтра кто-то из нас не выйдет в эфир. Обсудим мы это сегодня с Анной Смирновой за кадром. Ну, как раз таки 3 часа с вами были Анна Смирнова.
1: И Артем Аникин.
0: Всем хорошего дня и побольше кофе с вишневым соком. Пока-пока.
1: Нет, с корицей. До завтра, ребята.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Основная программа встречи глав государств запланирована на завтра. Стороны обсудят развитие сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании, а также взаимодействие на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписание документов по укреплению связей в торгово-экономической, научно-технической и правовой сферах. Сегодня в Гомельской области проходит плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки включаются электросирены, проходит перехват УКВ-ФМ, вещание на территории региона. МЧС просит сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. Фестиваль славянской мифологии «Шляхт Смока-2026» вновь соберет гостей 22 и 23 августа в Березинском биосферном заповеднике. Леса и берега заповедника на два дня станут местом, где переплетаются история, природа и магия. Для гостей будут работать интерактивные локации, мастер-классы, квесты, перформансы, музей мифов, музей природы, музей меда, лесной зоопарк, кемпинг, лаунж-зоны и фудкорты. Российская делегация продолжает визит на предприятия Гомельского региона. В ГСЗУ «Центролит» и «Станкогомеля». Гости знакомятся с производственными мощностями и технологическими процессами предприятий. В фокусе перспективы расширения кооперации, взаимные поставки комплектующих и обмен инновационными решениями для станкоинструментальной отрасли. Реализация дорожной карты выходит на практический уровень. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
2: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда. Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в

0: за 1 килограмм.
1: Выгодно с Гипай и Белмаркет.
0: Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в ближайшее будущее. Туда, где роботы становятся частью нашего быта, а искусственный интеллект буквально живет в каждом гаджете. Компания LG представила робота-помощника Клойд, настоящего дворецкого нового поколения. Представьте, он не просто ездит по дому, а действительно берет на себя определенные обязанности. Может постирать и аккуратно разобрать белье, приготовить завтрак, прибраться и даже загрузить посуду в посуду. Судомоечную машину. И это не фантастика, а результат синтеза ИИ и машинного зрения. Что делает Клойд таким ловким? У него две пятипалые руки, каждая с 7 степенями свободы. Это значит, что у каждой конечности есть плечевой, локтевой и лучезапястные суставы, почти как у человека. Благодаря этому робот легко справляется с тонкими движениями. Возьмет хрупкую чашку, аккуратно сложит полотенце, не прольет молоко. По дому он передвигается на колесах и взаимодействует с людьми через голосовые датчики, камеру, дисплей, динамики. По сути, Клойд еще и умный хаб. Он умеет объединять и управлять другими умными приборами в доме.
0: Техноджунгли.
1: За разговоры с человеком отвечает большая языковая модель. Она позволяет вести осмысленные беседы. Но если вдруг хочется тишины, Клойд легко переключается в беззвучный режим. Все свои намерения и статусы он тогда показывает на экране лице. Так владелец не теряет личного пространства, рядом нет машины, которая без остановки что-то комментирует. И это только начало. Производитель заявляет, что возможности Клойд выходят далеко за рамки обычной домашней работы. Робот может поддержать разговор, подбодрить во время тренировки, присмотреть за домашними питомцами. Получается, из простого инструмента он превращается в компаньона, пусть и с ограниченным, заранее запрограммированным пониманием мира. Еще один важный плюс – автономность. Клойд умеет заботиться о себе, сам находит док-станцию для подзарядки и не требует постоянного техобслуживания. Это устройство, которое рассчитано на долгую и самостоятельную работу в обычной квартире, без лишних хлопот для хозяев. Вашим гидом технологии в джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Двадцатого августа по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

beautiful effect.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко проиграла матч 1/8 финала теннисного турнира WTA 1000. Наша спортсменка не смогла пробиться в четвертьфинал одиночного разряда открытого чемпионата Цинциннати по теннису, уступив чешской теннисистке Саре Белек. Итоговый счет 6-7, 7-9, 4-6. Встреча продолжалась 1 час и 57 минут. Таким образом, Арина Сабаленко завершила выступление на тысячнике, а Сара Белек пробилась в четвертьфинал соревнований. Белорусский гимнаст Егор Шарамков вышел в финал чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Наш спортсмен поборется за медаль чемпионата Европы в Загребе. В квалификации вольных упражнений Егор Шарамков показал 7-й результат среди 122 участников. В командном многоборье сборная Беларуси в составе Егора Шарамкова, Данила Григорчука, Богдана Ленкова, Даниила Твардовского заняла 18-е место среди 30 команд. Гродненский «Неман», солигорские «Шахтеры» и «Брест» одержали победы в матчах среды на групповом этапе Кубка Руслана Салея по хоккею. «Неман» на выезде в серии после матчевых бросков одолел «Лиду» 2-1. Гродненцы выиграли 5-й матч подряд и гарантировали себе первое место в группе «А». Также «Булиты» помогли определить победителя встречи «Юности» и «Шахтера». Точнее, в перестрелке оказались солигорчане 3-2. Из группы «Б» в плей-офф ранее вышли «Жлобинский Металлург» и «Смоленский Славутич». На две оставшиеся путевки претендуют «Витебск-Гомель» и «Новополоцкий Химик». Матчи заключительного тура группового этапа Кубка Салея пройдут 23 и 24 августа. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Голоса Беларуси.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Мьянмы прибыл в Беларусь. Мин Аунхлайн прилетел с официальным визитом. В аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Коранкевич. По прибытии в Минск глава Мьянмы возложит венок монументу Победы. Также запланировано участие коллеги белорусского лидера в белорусско-мьянманском бизнес-форуме. С 1 сентября вырастут зарплаты у бюджетников. Базовая ставка увеличивается до 300 рублей. Это второе повышение за год. В январе она уже поднималась с 273 до 297 рублей. Прибавку получат 770 тысяч человек. Врачи, учителя, воспитатели, работники культуры, социальные

0: службы и другие специалисты бюджетной сферы. Базовая ставка – основа зарплаты, от нее зависят надбавки и компенсации, поэтому с ее ростом увеличится и общий доход. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел прием граждан в Лоеве. Жители подняли вопросы газификации, медицинского обслуживания и сноса пустующих домов. Губернатор поручил главврачу Лоевской ЦРБ организовать централизованную доставку пациентов на домобслуживание, межрайонные медучреждения. Вопрос о сносе заброшенных домов будет детально проработан. Милиция Гомельской области в усиленном режиме пресекает хищение в сфере АПК в период уборочной кампании. Оперативники БЭП выявляют преступные схемы и дают правовую оценку каждому эпизоду. Возбужден ряд уголовных дел. Так, в Хоникском районе тракторист-машинист похитил топливо, технические жидкости и запчасти на суммы свыше 6,5 тысяч рублей. В Ветковском и Октябрьском районах механизаторы подозреваются в хищении более 1000 литров дизельного топлива. Правоохранители напоминают, рейдовые мероприятия продолжаются, захищение грозит суровое наказание, вплоть до лишения свободы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
3: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель _FM».
2: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда. Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.

0: удовольствием.
1: And I ain't talking about the bottle, nah.

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Привет всем, это снова Артем и Оля.
3: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
2: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
3: На сайте «Моя реклама».
4: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
5: Черная пятница. С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема». 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте». Белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
6: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
5: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 20 августа по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: У нас рекламируются все.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания Hyperfine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техноджунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомели полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы Минаунхлайном. На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Среди ключевых тем – промышленная кооперация, сотрудничество в сельском хозяйстве и продовольствии, а также совместные проекты в области здравоохранения. Сегодня в Минске проходит белорусско-мьянманский бизнес-форум. По его итогам ожидается подписание коммерческих документов и соглашений. Первый шахтный погрузчик «БелАЗ» проходит заводские испытания. Машина грузоподъемностью свыше 17 тонн создана в тесном сотрудничестве с норильскими горняками для высокоэффективной работы в условиях ограниченного пространства рудников на крайнем севере России. Главная задача новинки – оперативная погрузка горной массы в ковш, ее транспортировка из забоя и выгрузка в шахтные самосвалы или на конвейерные ленты. Машина соответствует самым высоким мировым требованиям к качеству и надежности. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко провел прием граждан в Лоеве. Жители района Сергей обратился на прием с просьбой о газификации агрогородков Колпень и Ручаевка. Было подчеркнуто, что в стране работает мощная электростанция, и в этих населенных пунктах есть возможность подключения электричества для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В Гомеле прошло совещание по вопросам судейства в преддверии 20-й республиканской межотраслевой спартакиады профсоюз.

0: В мероприятии приняла участие заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова. В спартакиаде традиционно выступят сборные 15 отраслевых профсоюзов. Они поборются за победу в разных видах спорта. Цель масштабного турнира – укрепление здоровья трудящихся и развитие корпоративного спорта. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: 20 августа на календаре, 12.06, на часах 07 даже, я бы сказала. А это значит, что ближайшие 3 часа с вами буду я. Меня зовут Олеся Василькова, впереди гороскоп за минуту у нас совсем скоро, поэтому кто любит советы звезд, не пропускаем. Ну и, конечно, много музыки вас ждет, как обычно.
1: Но у меня зима.
2: У моей Миши зима в сердце, а у нас еще лето, слава богу. Поте-поте, это Бруно Марс и Роуз в этом части. Красивейший трек от Никиты Белько «Снова нет».
3: Меня снова нет твоих сториз, и я забыл, если честно.
2: В конце часа Сережа Лазарев «Алый закат».

свое желание, время и настроение, чтобы написать привет, можно это сделать легко. Наш Вайбер плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите. Всем желаю отличного дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

в эту субботу уже 22 августа с 11 до 14 на стадионе «Центральный». Мероприятие состоится «Мама Папая», «Футбольная семья». Приглашаем всех. Соревнования там будут среди участников масштабного семейного футбольного фестиваля. Интервью с гостями, конкурсы, конечно, от Гомеля ФМ. Без них, ну никак. Розыгрыш подарков, ну и от нас, и от наших партнеров. Поэтому приходите. И партнер наш — это магазин «Лемур». Ищите идеальный аксессуар. Магазин «Лемур» — это стильные сумки из натуральной и эко-кожи. Бижутерия и очки на любой вкус. Качество и красота в каждой детали. Ждем вас по адресу: проспект Победы, 2. Добавьте яркости своему образу.

0: Гороскоп за минуту.
1: А сейчас послушаем гороскоп за минуту, для кого актуально и кто любит эти прогнозы. Овны, ваша прямота поможет разрешить какой-то давний конфликт. Тельцы, простая рутина сегодня принесет необычное удовлетворение. Близнецы, книга или какая-то статья подскажет ключ к вашей головоломке. Что-то, в общем, решите. Раки, эмоции на пике, но направьте их в творческое русло. Львы, внимание к мелочам сделает вас сегодня героем дня. Девы, кто-то из прошлого вернется с хорошими новостями. Весы, сегодня вы найдете баланс в неожиданном компромиссе. Скорпионы, не суетитесь. Секрет успеха в правильном тайминге. Стрельцы, активный отдых зарядит энергией на всю неделю. Козероги, логика подскажет, где можно сэкономить силы, поэтому не распыляемся. Водолеи, найдите способ упростить вашу рутину с помощью современных технологий. И рыбы, сон или медитация раскроют неожиданные идеи. Вот такой гороскоп на сегодня, 20 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: за 1 килограмм. Выгодно с Гипай Белмаркет. Подробности на gipo.by и belmarket.by. Телефон 018-378-5040.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
3: Тогда тебе нужно «Наше все».
2: Что?
3: Ну, возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Ну что, немножечко о забытых звездах. Хотя почему забытых? Многие, наверное, помнят прекрасно о них. Помните «Фабрику звезд»? И там была певица Алекса. Так вот, после «Фабрики» она особо не стремилась к активной концертной карьере. Но вот сейчас уже она снова взяла в руки микрофон. В последнее время она выступает в московских ресторанах и клубах. Ну и в СМИ, конечно, там у них свои догадки, что ее возвращение на сцену совпало с финансовыми трудностями ее мужа. Ну а что, вполне возможно. Ну а с другой стороны, может быть, она просто хочет снова творчески как-то проявляться. И вот, значит, продолжительность программы ее составляет 45 минут, а гонорар, по данным источников разных, может варьироваться от 150 тысяч рублей российских до 1 миллиона, в зависимости от площадки, даты и условий выступления. Но сама она, конечно, очень счастлива и говорит, что спустя 20 лет мы с вами встретились снова. Это она обращалась к своим слушателям и поклонникам. И это было мощнее, чем я сама себе могла представить. Я видела вашу поддержку, ваши глаза и слышала, как вы поете с каждым словом. И это было настоящее чудо. Но это прекрасно, когда человеку нравится то, что он делает.

Уже в эту пятницу состоится спортивное мероприятие «Мама, папа, я», футбольная семья. Гомель ФМ тоже будет там присутствовать. Будем раздавать подарки. Но сначала, конечно, нужно будет поиграть, побороться, так сказать. Партнеры у нас есть, подарки от них тоже будут. И один из них – это Mi Buy, сеть магазинов официальной техники Xiaomi в Беларуси. Готовьте в радость. В Mi Buy аэрофритюрницы Xiaomi со скидкой до 120 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343. Голос.

0: Гомеля, созданная для владельцев собак.
1: О, это, да, прикольно. Значит, слушай новости обязательно, раз там про собак. Но пока нас порадует мод «Любовь как спецэффект». С вами Олеся Василькова. Слышимся скоро.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции по диаманте 2016. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко в соответствии с частью 2 статьи 91 Конституции Республики Беларусь назначил Сергея Сранкова членом Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. Соответствующий указ подписал глава государства. В настоящее время Сергей Сранков является первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. В Минске стартовал белорусско-мьянманский бизнес-форум в составе делегации около 70 руководителей и представителей предприятий и финансовых институтов, охватывающих широкий спектр отраслей – от логистики пищевой промышленности до горнодобывающей отрасли. Особый интерес Мьянмы вызывают белорусские производители тракторной и сельхозтехники, а также поставки фармацевтики и продуктов питания. Программа форума включает презентации компании, подписание документов и B2B-переговоры, в которых ожидается участие свыше 150 представителей белорусских предприятий. На предприятии «Ельск» чествовали героев жатвы 2026. На мехдворе лучших хлеборобов поздравила заместитель председателя райисполкома, лидер районного отделения партии «Белая Русь» Галина Ильюк. Среди награжденных – молодежный экипаж братьев Кухоцких, Иван Дудковский и Вячеслав Беляк, а также водитель Сергей Заяц. На сайте предприятия «Спецкоммунтранс» работает интерактивная карта Гомеля, созданная специально для владельцев собак. Здесь можно найти несколько типов отметок, отдельные участки, где выгул собак запрещен, выделены красным цветом, а специальными флажками отмечены оборудованные площадки для выгула. Там для вашего питомца созданы наилучшие условия. Кроме того, на карте можно увидеть, в каких районах и даже в каких домах зарегистрированы собаки. Важно, на карте отражаются только те животные, которые прошли обязательную регистрацию. Информация на карте обновляется регулярно. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет управление капитального строительства.

0: Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
2: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда. Подробности в официальных аккаунтах и в эфире

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: С вами Олеся Василькова. Всем привет, кто только что присоединился. Это дневной эфир. Еще два часа буду вместе с вами. У нас впереди мировое время. Расскажу, там, что происходит в других странах. Вот, например, там похитили злодеи 210 фигурок мини-моцартов. Представляете, кому не надо, непонятно. Но, в общем-то, об этом не только расскажу очень скоро. А теперь о музыке. Полина Гагарина впереди. «Твоими руками». Force и Tiësto, Bring Me to Life.
1: Жестокий роман.
2: Жестокий роман, как ураган баронесса в этом часе. Ну и, конечно, без романтичных треков, ну никак не обойтись. Остаться с тобой — это Бахти Туркен. А сейчас вас порадует Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre трек называется. И наш номер Вайбера, напомню, +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.
4: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

0: время.
1: Это «Мировое время» на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В Австрии произошло преступление. Неизвестные злодеи похитили 210 мини-моцартов. Кому не надо? Фигурку били части необычной художественной инсталляции. И всего на выставке находилось около 1000 миниатюрных моцартов. Высотой примерно 30 сантиметров. Но за несколько дней часть золотистых экспонатов загадочным образом исчезла. Теперь организаторам приходится подсчитывать ущерб и выяснять, куда же исчезли эти сотни маленьких золотых музыкантов. Полиция начала расследование, ну и пока непонятно, эти фигурки украдены ради перепродажи или кто-то просто решил собрать себе коллекцию. Но в любом случае преступники явно унесли с собой не обычные сувениры, а целый мини-оркестр моцартов. Ну, в общем, их накажут в любом случае. Ну а в Австрии сейчас 12 часов 19 минут. А сотрудники МВД по Пензенской области раскрыли мошенническую схему, в результате которой 40-летний местный житель завладел 20 миллионами рублей за счет доверчивых людей. Аферист 24-го года распространял среди знакомых слухи о продаже конфискованных автомобилей, ну, по заниженным ценам. И он предлагал свои посреднические услуги, брал деньги и обещал в течение полутора месяцев пригнать машину. Но, естественно, после получения денежек он переставал отвечать на звонки и на сообщения. Ну и на сегодняшний день выявлено 15 таких потерпевших. Ну а подозреваемого задержали сотрудники, когда он передвигался на арендованном автомобиле. Ну и потом он признался, что все украденные средства проиграл в азартные игры. Ай-яй-яй. Ну и возбуждено уголовное дело, конечно же, по факту мошенничества в крупном размере. Ну а сам этот злоумышленник пояснил, что надеялся отыграться и вернуть деньги, но не получилось. Так вот так, игры — это опасно. Ну а в Пензенской области 13 часов 20 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Но совсем недавно состоялось открытие фирменного магазина женской одежды АСВ-коллекция в Гомеле. Стиль, качество и безупречная посадка теперь рядом с вами. Вечерние и повседневные образы на любой случай. Платья, костюмы, блузки, жакеты, юбки и брюки. Подчеркните свою индивидуальность вместе с белорусским брендом АСВ-коллекция. Ждем вас по адресу проспект Победы, 15, магазин АСВ-коллекция.
1: Лучшая не краины.

0: рекламируются все.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия 11,99 за 760 миллилитров.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро. Свобода на двух колесах. Новая локация. Вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Скоро у нас начинается школа. Ну как, у нас, у некоторых, да, у некоторых нет. И вот нашла статью, почему родителям стоит продумать наряд на линейку. То есть не для детей, а для себя. Потому что важно на своем примере показать ребенку важность соблюдения дресс-кода. И ориентироваться можно на деловой стиль, естественно. Женщинам лучше выбрать костюм с классическими брюками, ну или юбкой длиной на ладонь выше или ниже колена. Платья и блузки с декольте, глубокими вырезами и открытыми плечами неуместны. Запомните это. Мужчинам рекомендуется брючный костюм с рубашкой и галстуком. От джинсов лучше, вот видите, говорят, отказаться полностью. Но если очень хочется, то выбрать классические темно-синие или черные. Без дырок, главное, говорят, и без потертостей. Ну а кожаные вещи на мероприятии тоже нежелательны. Они несут агрессивный посыл. Ну а еще стоит избегать навязчивого яркого парфюма. В общем-то, дресс-код, видите, на линейке для родителей тоже важен. Ну правильно, фоточки тоже должны быть красивыми.

0: о звездах. Вот певица Ольга Серябкина высказалась про искусственный интеллект в музыке. И говорит, что с осторожностью относится к использованию ИИ при создании песен. А она говорит, что для авторов это может быть рискованно не только творческим, но и с юридической точки зрения. И нет никаких гарантий, что созданная песня не повторится у кого-то другого и не случится плагиат. Ну, кстати, да, возможно и такое. Но говорит, что не отрицает, что треки, написанные с помощью ИИ, могут попадать в чарты. Но все-таки настоящий большой успех все равно рождается там, где есть живые эмоции. Я здесь полностью согласна.
1: Музыка твоей страны.

0: папа.
1: Реклама на радио.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: еще один час подходит к своему завершению. Андрей Баранов со свежими новостями уже хочет, не терпится ему поделиться с нами, да?
1: Два указа президента. Угу. Где сегодня находится губернатор Иван Крупко? И как проходит цифровизация Союза молодежи?
0: Хорошо, об этом не только. Слушаем новости с Андреем Барановым. С вами Олеся Василькова. Со мной услышимся после новостей и музыкальной паузы. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Генерал-майор Андрей Матиевич освобожден от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Андрей Матиевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания, бытового обслуживания сельской местности и малых городских поселениях. Документ призван повысить качество обслуживания и создать дополнительные условия для развития этих сфер на селе. Указ предусматривает учет особенностей работы, в том числе в части налогообложения и организации автомагазинов, а также выстраивание на местном уровне свода норм с учетом пожеланий жителей и интересов бизнеса. За обеспечение надлежащего обслуживания закреплена персональная ответственность руководителей исполкомов и субъектов торговли. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко сегодня посетил цех деревообработки Лоевского лесхоза. Директор Александр Пунтус сообщил, что за первое полугодие заготовлено почти 50 тысяч кубометров лесопродукции, а объем произведенных пиломатериалов превысил 3400 кубометров. Лесхоз активно занимается восстановлением леса, выращивает саженцы сосны, дуба и березы. В собственных теплицах проводит дополнительные посадки. По итогам визита губернатор поручил разработать проект экологической тропы в заказнике Днепросожский. Цифровизация Союза молодежи. На Гомельщине накануне разбирали возможности смарт-билета БРСМ. Его разработчик, а также создатель цифровой базы членов Союза Ян Гулевич приехал в Гомель, чтобы лично представить проект команде. Участники изучили ключевые возможности новой системы. Главный эксперт ответил на все актуальные вопросы коллег по дальнейшему внедрению проекта смарт-билет БРСМ в каждом районе области. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Когда она поет «Привет, моя меланхолия», мне хочется сказать «Пока, моя меланхолия». Никаких меланхоличных настроений. Стараемся быть в позитиве. Ну, конечно, так всегда не бывает. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы большая часть жизни проходила в позитиве. Это Александра Воробьева открыла этот час. Ну и, конечно, я, Олеся Василькова. Еще часик будем вместе. И давайте узнаем, что будет впереди из музыки.
3: Вопрос без ответа.
2: Как скучно я живу. Вот звонки, нужно что-то менять. Значит, это звонки невероятно.
3: Но важно не это, а то, что тебя люблю. А ты не знал.
2: Не знал, что любовь может быть жестокой. Дуэт от Леонида Руденко и Юлианы Карауловой.

0: Красивый трек от Владимира Преснякова. Послушаем прямо сейчас. Называется «Небо». И номер Вайбера, напомню, плюс 375-29-34-11-34-8. Это для ваших приветиков.
1: Спокойно, унеси водой удалый берег мой.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

хорошие новости для любителей велоспорта. 21, 22 и 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.

0: Своя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: История о том, как люди хотят попасть на любимую работу. Вот житель Тольятти, например, украл САП и переплыл Волгу, чтобы не опоздать на работу. Он очень сильно опаздывал и решил, что другой берег – это единственный выход. Увидел на турбазе САП, угнал его и проплыл более 30 километров. Работу он, конечно же, спас, но не себя. Его, к сожалению, задержали и заставили возмещать ущерб. Вот видите, чего только не сделаешь, чтобы на любимую работу попасть.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Ну что ж, я напоминаю, что 22 августа с 11 до 14.30 акция «Мама, папа, я, футбольная семья». Мероприятие такое состоится на стадионе «Центральный». Будут подарки, и мы будем их раздавать. И у нас есть партнеры. Например, это надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» — это яркие впечатления, вам точно гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: У нас рекламируются все.

хочу на ручки и шоколадку. Я бы тоже не отказалась, честно говоря. Просто полежать бы в кроватке и поесть не шоколадку, а лучше бы шашлычка или какого-нибудь салата с майонезом или картошечки. Вот такие у меня фантазии. Ну а далее у нас Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Поностальгируем немного.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: поговорим о работе мечты. Вот житель Китая, например, устроился на такую. Он снимает облака на горе в провинции Хэнань. Вакансия такая появилась еще в начале июня. Он быстренько себе ее забрал, так сказать. Она предполагала временную занятость целый месяц с оплатой в размере $9000. Неплохо так. Основные обязанности заключались в том, чтобы оставаться на вершине горы в течение месяца, наблюдать за облаками, снимать их и ежедневно предоставлять видеоматериалы. Предложение, которое назвали в соцсетях «Работой мечты», вызвало, кстати, большой интерес. За неделю пришло 3500 откликов, но в итоге 23-летний парень получил эту работу. В течение месяца он каждый день вставал в 5 утра и снимал облака с восхода до заката солнца. Во время стажировки он учился съемкам, монтажу, цветокоррекции и управлению дроном, даже и другим навыкам. Ну а еще он делился, конечно, своей работой в соцсетях. Ну а там в администрации, значит, уточнили, что в будущем может быть организован дополнительный набор наблюдателей за облаками. Поэтому, если вдруг кому-то актуально, ждите такую вакансию.
1: Реклама на радио. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

незаметно пролетели 3 часа. Для меня, по крайней мере, точно. С вами была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра. Всем классного вечера. Оставляю вас наедине с Ханной. От зари до зари. Всем пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма намерены конвертировать политический диалог в конкретные проекты в экономической сфере. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. На встрече премьер-министр также пригласил представительную делегацию Мьянмы в Минск для участия в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября этого года. Заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Ее размер увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. С 1 января она также выросла. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. Стартовал юбилейный сезон конкурса молодых журналистов «Пресс-код». В пятом сезоне участники разделены на три категории – «Старт», «Свой взгляд» и «Медиалига». Конкурс проходит в три этапа – заочный до 16 октября, региональный до 6 ноября и республиканский до 20 ноября. Победители наградят на форуме молодых журналистов в декабре. Еще одна информация напоследок. В Гомельской городской клинической больнице номер 3 завтра пройдут учения МЧС. Мероприятие состоится по улице Ильича с 10 утра до полудня. Спасатели просят жителей и гостей областного центра относиться с пониманием, не паниковать и сохранять спокойствие. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
7: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
6: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
8: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Капец, Стас!
1: А куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
7: Улучшение краины.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 4 пожара. Предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара жилого дома в деревне Кирова Речицкого района и хозяйственной постройки в деревне Новые Луки Жлобинского района. Вероятно, по электрическим причинам в деревне Галеевка Гомельского района горел жилой дом. Кроме того, в деревне Снядин Петриковского района произошел пожар в доме. Прибывшие спасатели обнаружили погибших хозяина, пенсионера и его дочь. До прибытия подразделения МЧС населением спасены 3 женщины, они госпитализированы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Уважаемые радиослушатели, позаботьтесь о безопасности в своем жилье. Не курите в жилых помещениях, следите за состоянием печного отопления и электропроводки. Используйте только исправные электрические приборы. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня. Установите автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду. Берегите себя и своих близких.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» выиграл второй матч на предсезонном турнире Куба губернатора Тульской области. Во втором матче подопечные Евгения Летова встречались с «Динамо СПБ» из Санкт-Петербурга. Итоговый счет 3-2. Шайбы за победителей забросили Матвей Шевцов, Василий Хомич и Илья Кулаков. Днем ранее наши хоккеисты с результатом 6-4 обыграли обладателя Кубка председателя Бобруйского горосполкома «Тайфун» из Владивостока. Турнир в Туле проходит по круговой системе. Всего за трофеи борются 6 клубов МХЛ. 21-22 августа белорусы сыграют с местными командами Академии Михайлова и АКМ «Юниором». А 23 числа «Динамо-Шинник» встретится с Череповецким «Алмазом». Футболисты Минского «Динамо» проведут первый из четырех перенесенных матчей чемпионата Беларуси. Сегодня на поле национального футбольного стадиона «Динамовцы» встретятся с жодинским «Торпедо Белазом». Начало игры в 18:45. Прямая трансляция будет показана на телеканале «Беларусь-5». А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, AirPro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
1: Техно-джунгли.
2: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалось. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления. Голоса Беларуси.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глащенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках и ярмарках. Так, максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в специализированных выставках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, кратность этих компенсаций увеличивается с 1 до 2 при участии в таких ярмарках в разных странах. Беларусь и Пакистан намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество. Подтверждена взаимная заинтересованность в активизации взаимодействия государственных органов и деловых кругов, продвижении совместных проектов. Стороны обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Инспекция МНС по Гомельской области информирует, что налоговыми органами рассчитаны имущественные налоги за прошлый год для физических лиц. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть через ЕРИП и в личном кабинете плательщика. Извещения на уплату имущественных налогов будут направлены к 1 октября. Срок уплаты не позднее 16 ноября текущего года. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 5-м километре автодороги хутора Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Категория программы 16+.

Привет всем слушателям! Вы на Гомеле ФМ на часах 16.07. С вами у микрофона Аня Мишна. И в ближайшие 3 часа мы будем спасать эту неделю от скуки. Впереди вас ждут мои фирменные заметки, невыдуманные истории обо всем на свете, порция хорошего юмора для поднятия духа и, конечно же, самая топовая музыка, под которую ноги сами начинают танцевать. А теперь о музыке этого часа. Романтичную и атмосферную песню исполнит «Пчела нас вяжет вместе».

к ментальному здоровью. Now with You're Not Alone послушаем от Cat Burns. В Авинер трек Starlight – это идеальный вариант для тренировок, бега и кроссфита.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Воскона.бай» и по номеру 7176.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

Holy Flame напомнил нам, каково это растворяться в любимом человеке под огни ночного города. Ведь яркие эмоции — это то, что мы проносим сквозь года, возможно, даже из детства. Давайте вернемся к истокам, но уже в современном звучании. Анил и трек Children прямо сейчас.

Ребята, уже в эту субботу пройдет семейный футбольный фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья». Поэтому всех приглашаем, а о партнере фестиваля сейчас расскажу подробнее. Надежный туроператор «Роустинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Роустинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Город Гомель, улица Советская, 46. «Роустинг». Яркие впечатления вам гарантированы. Телефон +375 29 166 71 72.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 21 августа, по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и, возможно, даже грозы. Температура воздуха днем плюс 25-30 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

отгремел трек «Айвона» от Баузы. Вот уже точно «Айвона, Айвона». Чего только мы, девочки, не хотим, когда накрывают эмоции. Ну, давайте честно, когда нам по-настоящему что-то нужно, новое платье, сумка, совет или просто плечо, чтобы поплакать, мы звоним не зарубежным диджеям, а именно ей. Той самой, которая поймет без слов, приедет в 3 часа ночи или придет, чтобы привезти ведро мороженого, которое лечит все проблемы. Вот давайте и послушаем гимн всех девичников. Наталья Подольская и Регина Тодоренко, трек «Подруга».

0: У нас рекламируются все.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

довольно часто встречаем в интернете ролики о том, как люди помогают другим. Ну, цели у людей разные. Кто-то это делает для подписчиков и зрителей, кто-то для того, чтобы о них узнали и обращались к ним также за помощью, если есть возможность помочь. Но существуют и те, кто остается инкогнито. Китайский бизнесмен, владелец магазина, 4 года делал вид, что пробивает некоторые товары. Он корректировал цены на кассе, благодаря чему продукты казались дешевле, а разницу оплачивал сам из своего кармана. Все для того, чтобы уменьшить сумму покупок пожилой женщине, которая испытывала финансовые трудности. И об этом, что интересно, никто долго не знал. И так, оказывается, бывает, что очень радует доброму человеку. Респект.

0: «Вечер на Буме» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16, почти 50, у микрофона Ани Мишна. А сейчас вас немного попробую удивить. Оказывается, прямо сейчас в нашем теле и голове есть особенности, которых нет у окружающих. И большинство узнают о них, случайно послушав это в моменте. Ну что, готовы? Поехали. Палец Мартона. Наверное, Мортона, правильно. Это когда второй палец на ноге длиннее большого. Такая структура стопы встречается примерно у 20% людей. А вот афантазия – это особенность у человека, который не может представить образы даже самых близких, друзей и родных в голове. Представляете? Процент таких людей невысок, но все же есть 4. И это еще не все. Оказывается, 10% людей живут без внутреннего голоса. Представляете? Никаких диалогов не ведут в голове. Вот. Тишина. Оказывается, бывает так. Вот. Ну и напоследок, бугорок Дарвина. Это маленький хрящик на верхнем ободке уха, который есть у 1 из 10 людей, как отголосок древней эволюции. Теперь я знаю и вам напомнила, если вдруг не знали или забыли.

0: на часах 16:57. Первый час, как секунда, пробежал незаметно. Ирина Глаченко.
1: А Ирина Глаченко заметно прибежала, чтобы поделиться новостями с вами. Значит, Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций. Об этом немножко подробнее расскажу. А также сегодня в Гомеле состоится мероприятие «Город над ЗОЖем. Заряжайся ЗОЖем». Вот совсем скоро, прямо вот в эти минуты начнется в 17:00.
0: Обязательно будем в курсе, да. А я, друзья, не прощаюсь, совсем скоро услышимся. А пока послушаем Ариану Гранде и трек «We Can't Be Friends», где все про любовь и драму, конечно же.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте. Суток, день, акции, приятные, стыбят, 2006-го. Подробности на диаманте.рф.

0: составе сырья, дате изготовления, наименовании и месте нахождения изготовителя. Материалы проверок переданы в Госстандарт и налоговую службу для принятия мер. В областном центре организована работа единой диспетчерской службы транспорта общего пользования областного центра. Гражданин может обратиться в единую диспетчерскую и оставить свои предложения, а также замечания о работе автобусов и троллейбусов города. Звонки принимаются по номеру плюс 375-29-105-87-87. В Гомеле сегодня состоится мероприятие «Город над ЗОЖем. Заряжайся ЗОЖем». Праздник чемпиона нашего двора пройдет в железнодорожном районе на многофункциональной спортивной площадке на проспекте Космонавтов. В программе эксклюзивный мастер-класс и игра в гандбол с играми мужской команды высшей лиги, а также веселые эстафеты и конкурсы для подростков, молодежи и их родителей. Начало прямо в эти минуты. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
2: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда. Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Категория

На часах 17.06, вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна. Ну что, традицию не нарушаем. Вопрос, который я написала для вас в Телеграме, Гомель, нижнее подчеркивание ФМ, звучит так. Бывает ситуация, полный провал, но именно юмор спасает положение. Расскажите в комментариях историю из вашей жизни, которая в момент совершения оказалась катастрофой, а сегодня вы вспоминаете ее исключительно со смехом. Ребят, делитесь, не осудим, а обсудим. А наш эфир продолжается, и в этом часть послушаем. О силе, которую невозможно погасить, послушаем от Леди Гага. We did dance.

Алфабин исполнит любовную революцию как самый интересный переворот в жизни каждого человека. Продолжает наш вечер Анна Немченко и трек «По городам». Все о путешествиях, гастрольной жизни и любви к родной стране.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Мегафэ! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
8: МТ-банк. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Робин Шульц, безусловно, нас энергией подзарядил, раскачал. Но если его треки качают по всему миру, то следующая исполнительница захватила все наши сердечки и топ-чарты тоже. Этот трек про того самого парня, о котором вы думаете 24/7. Послушаем Стасию Корсак и трек «Крашевый краш». Музыка твоя.

0: Своя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон.

0: 78-50-40.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Попалась мне только что история про то, как мужчина учился ездить на велосипеде. Он решил освоить его уже в таком зрелом возрасте. И на первом же повороте испугался наклона, резко крутанул руль и эпично завалился в лужу. Но гордо поднял руку с победным знаком. Интересно, какой конкретно это был знак? Друзья, если вы тоже планируете освоить велосипед, то для начала его нужно купить. И нам в этом поможет МТБ Групп. Ведь 21-23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.

0: У нас рекламируются все. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и Византия 11,99 за 760 миллилитров.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 21 августа, по области в Гомеле облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и, возможно, даже грозы. Температура воздуха днем плюс 25-30 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Голоса Беларуси.

Никита Белько очень трогательно окунул нас в романтику нашего родного двора. А что же происходит, когда те самые забавные девочки, которые прыгали в резинку и классики, выросли, меняя привычные лосины и милые бриджи на то самое черное утонченное платье? А ведь именно в гардеробе спрятан наш характер, вкусы и самое смелое перевоплощение. Эл Гулдинг и трек «Black Prada Dress» прямо сейчас на Гомель FM. I heard what you said.

0: Реклама на радио.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: sberbank.by или по телефону 120.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

У кого как, а у меня истории немножко напоминают уже где-то приближенно скоро вечер и время ужина. Итак, начну историю с заголовка. Сало – это не вредный жир, а суперфуд наших бабушек. Еще в 2015 году исследователи проанализировали более 1000 продуктов по содержанию нутриентов, и сало вошло в топ-10 самых питательных. Вот так вот. В нем есть и олеиновая кислота, которая снижает уровень плохого холестерина, и витамины А, Д и Е, которые усваиваются благодаря животному жиру. Безусловно, главное – правильно сало есть, поэтому оптимальная порция – это 30 грамм в день. В сыром или в соленом виде? Ну, в сыром, наверное, вряд ли кто-то ест. В соленом виде. Желательно без термообработки, потому что олеиновая кислота окисляется и теряет свои свойства. А вот если у вас под рукой еще и соленый огурчик есть, веточка зелени к соленому салу, то максимум эмоций вы точно можете получить.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Мы на Гомель FM на часах 17:50. Аня Мишина с вами по-прежнему на связи. Оказывается, можно выиграть не только денежные средства или там какой-то другой подарок, но еще что-то поразнообразнее. В Китае на корпоративе разыграли главный приз. Это, да-да-дам, целый год отпуска. Никаких гаджетов, никаких материальных подарков. Только 365 дней отпуска с полной зарплатой, представляете? И один сотрудник стал обладателем такого креативного приза. Компания выбрала такой нестандартный подход, что вызвало настоящий восторг. У меня тоже вызвало это очень много эмоций. Это, кстати, такой хороший лайфхак для тех, кто еще думает, как же удивить своих дорогих и любимых сотрудников-трудяг. Вот, пожалуйста, идея, пользуйтесь и не благодарите.

0: Второй час завершился, но есть еще один в запасе. На часах 17.57. Это значит, что Ирина интересное что-то для нас подготовила.
1: Конечно, всегда стараюсь готовить много интересного. Еще раз вам напомню, что более 300 школ Беларуси с нового учебного года начинают работать в системе «Электронная школа». Об этом еще раз расскажу поподробнее вам. И также хочу сказать, что перед началом учебного года белорусская железная дорога добавила поезда на популярных маршрутах, ну, чтобы студенты могли без проблем доехать до учебы.
0: Об этом чуть подробнее позже. Друзья, я не прощаюсь с вами. Совсем скоро услышимся. Пока послушаем лирика и трек «Все в шоке». Ой, я и сама просто в шоке.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Губернатор Иван Крупко сегодня пообщался с коллективом Луевского лесхоза. Тема встречи в рамках единого дня информирования — экологическая культура и ответственность за нее каждого. Работников интересовало, появится ли в районе передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Спросили и про строительство электрозарядных станций. Звучала и просьба об установке новых детско-спортивных комплексов. В рамках единого дня информирования председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархамович встретился с молодыми специалистами сферы здравоохранения города. Главной темой встречи стали вопросы экологической ответственности.

0: дополнительного состава, а некоторые поезда будут сдвоенными. Подробности можно узнать в приложении «БЧ Мой поезд» и по телефону 105. И к новостям партнера: только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Опять вставать?
4: Куда?
5: Зачем?
4: Который час?
6: Можно я сегодня никуда не пойду?
1: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
1: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный.

0: шиномонтаж, при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.07 у микрофона Аня Мишна. Ребят, напомню, что открывается в этом часе рубрика «Лови привет», поэтому забудьте про скучные «Привет, как дела?». Мы запустили место, где можно пошуметь, поделиться эмоциями и просто быть собой. Заходите в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ». В Вайбере мы тоже есть, телефон с кодом 29-34-11-34-8. А сейчас о музыке этого часа. Драму о расставании исполнит Полина Гагарина в треке «Танец перед зеркалом».

0: А вот как быть индивидуальной и вписаться в общую картину, узнаем у Арсения. Мой трек «Не такая».
1: Не такая, как все, не ищи меня в толпе, я на своей волне, не такая. Ain't nobody touching my mama.
0: Ставим громкость на максимум и танцуем. Ава Макс, трек «Energy».

Ники в треке «Я не я» расскажет, как влюбиться и остаться собой, не теряясь в чувствах. И возможно ли это вообще? А продолжает летний вечер Кельвин Харрис и трек «Satisfy», где воедино сошлись и влюбленность, и страсть, и понимание. Оказывается, идеальный баланс существует.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.
5: Музыка твоей страны.

Быть эгоистом – это плохо? Как вы считаете? Наш следующий артист уверен, если вы любите до безумия, то делиться ни с кем не хочется и не нужно. Возвращается главный романтик поп-сцены и его первый трек за 6 лет. Окунемся в мягкий вайб и ощущение влюбленности от Джастина Тимберлейка в треке «Selfish».

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120. Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый Арома Голд Крема. 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, Белый Мускус и Византия. 11,99 за 760 миллилитров. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ребят, вот представьте, если бы вы купили себе обычный недорогой кошелек, а он в итоге оказался, допустим, дизайнерским или из натуральной кожи, может быть. Ну, приятно же, правда? Вот и девушка из моей истории ощутила настоящее счастье. Она купила на рынке недорогое кольцо за $13 и была уверена, что это обычная бижутерия. Она носила его лет так 10-15. Вот. Оказалось, что внутри кольца не обычный камень, а бриллиант. Представляете, бриллиант весом в 26 карат. Предположительно, изготовлен в 19 веке. Кольцо выставили на продажу, где было продано за $850 000. Это настоящая сенсация. Так что иногда за самой обычной вещью может скрываться огромная ценность. И тут даже не про деньги.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefizgomel.by.
2: Завтра, 21 августа, по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и, возможно, даже грозы. Температура воздуха днем плюс 25-30 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

кто Дюран Дюран и Нил Роджерс в треке «Free to Love» призвали нас сбросить оковы и любить без оглядки. Но свобода — это еще и возможность быть уязвимым. И Том Греннан напоминает, что настоящая сила кроется в умении открыться, даже если старые стереотипы твердят об обратном. Послушаем эмоциональный трек «Boys Don't Cry» на Гомель FM.

0: У нас рекламируются все. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Давненько не было рубрики интересных выражений, как вы считаете, которые имеют совсем иное значение, нежели мы думали. Итак, поехали. Тише едешь, дальше будешь. Мы считаем, что если делать что-то медленно и осторожно, то обязательно добьетесь успеха. Но на самом деле оригинал такой. Тише едешь, дальше будешь. От того места, куда едешь. Изначально это была мрачная ирония ямщиков и о слишком медленной поездке, из-за которой можно было вообще не добраться до цели вовремя. Вот так оказывается все на самом деле. Но рубрика не заканчивается. Чуть позже продолжим.

0: Реклама на радио.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

На часах 18.50 вы на Гомеле ФМ. Аня Мишина, как всегда, с вами. Продолжаем рубрику интересных выражений, которые означают совсем не то, что мы привыкли думать и применять. Повторение – мать учения. Как понимаем мы, это главный способ освоить любой навык или знание. Много раз усердно повторять изучение материала. Но на самом деле повторение – мать учения – это утешение глупых или прибежище для лентяев. Так написано. Римский поэт Овидий имел в виду, что бездумная зубрежка и постоянное повторение одного и того же нужны лишь для тех, кто не способен понять суть с первого раза. Как все категорично поэт сказал. Шанс-то нужно дать, а вдруг со второго раза получится, даже если с десятого. Тут уже включается характер, сильный и несгибаемый. Поэтому ловите порцию драйва, где есть тот самый характер в движении. Ава Макс и трек «Energy».

0: на часах 18:57, а мы с Ириной танцуем.
1: Конечно.
0: Нас не слышно, не видно, а мы танцуем, да.
1: Ну что, конечно же,
0: свежий анонс.
1: Хочу поделиться с вами. Традиционно скоро стартует акция ГАИ «Внимание детям». С 25 августа по 5 сентября все водители автомобилей даже в дневное время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар. А не забудьте, я знаю.
0: Всегда эта функция включена. Поэтому лампочки перегорают быстро.
1: А также расскажу вам о курсах валют на сегодня.
0: Подробности чуть позже. Да, друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся на Гомеле ФМ в 16 часов. Желаю всем крутого, уютного и беззаботного вечера. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Западение 1,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5- В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Председатель облсполкома Иван Крупко оценил ход работ по уборке кукурузы на полях хозяйства «Колпень-Агро», где полным ходом идет кормоизготовительная компания. Губернатор дал поручение мобилизовать все ресурсы для уборки кукурузы. Именно эта высокопродуктивная культура обеспечит стабильность работы животноводческой отрасли и даст заметную прибавку. Сегодня молодые специалисты отрасли здравоохранения открыто пообщались с председателем Гомельского горосполкома Русланом Пархамовичем. Один из вопросов касался озеленения и развития зеленых маршрутов. Мэр города отметил, что в приоритете будет озеленение многолетними растениями и использование качественного посадочного материала. Также усилит контроль за состоянием зеленых насаждений. Практика создания зеленых маршрутов в городе будет продолжена. С 25 августа по 5 сентября все водители автомобилей даже в дневное время суток должны двигаться с включенным ближним цветом фар или дневными ходовыми огнями. Традиционная акция ГАИ «Внимание, дети!» проводится в преддверии нового учебного года. Школьники возвращаются с летних каникул, поэтому мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних на дорогах. А теперь о курсах валют. Российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 98.

0: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
2: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
3: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Черная пятница! С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема» 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия» 11,99 за 760 миллилитров.
2: Выгодно с «Гиппо» и «Белмаркет».
1: Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В нашей стране люстры с плафонами и висюльками были на пике популярности именно в советские времена. Осветительные приборы говорили о хорошем вкусе хозяина, а также указывали на уровень достатка. Но в те времена промышленность не радовала широтой ассортимента и изобилием форм. И все же можно выделить несколько моделей, которые пользовались большим спросом. Люстра «Каскад». Хотя многие до сих пор не знают ее название, в прошлое время она была очень популярной. В магазине практически не задерживалась и была на расхват. Если внимательно рассмотреть светильник, то можно легко понять, почему он получил такое название. А все дело в его конструкции. Светильник был собран на многоярусном круглом каркасе, на котором подвешивались пластиковые съемные элементы под хрусталь, которые в народе и назывались висюльками. Крепления были несовершенными, и висюльки постоянно отваливались, терялись или разбивались. В люстре появлялись проплешины. Заводы делали запасные части, но они редко появлялись в продаже. Советские хозяйки разбирали нижний ярус и крепили кристаллы туда, где их не хватало. Люстра смотрелась уже не так богато, зато была без дырок.
0: Олдскулы свело.
2: Люстра «Тюльпанчик». Этот осветительный прибор имел один большой плафон, выполненный в виде тюльпана. Обычно его использовали на кухне, либо в детской. Однако из-за того, что плафон был темным, свет получался желтоватым. Однако это не отменяет красоту стеклянной люстры. Люстра «Спутник» изготавливалась на Ереванском заводе в 60-х годах и была художественным ответом дизайнеров на запуск первого искусственного спутника Земли. Данная модель является иконой стиля эпохи Mid-Century Modern. Такие латунные люстры в СССР использовались на небольших площадях, например, на кухне, в детской или в прихожей. Диаметр модели был 40 сантиметров, а общая высота с оригинальной трубкой – 55. Также, помимо оригинальной трубки подвески, могла использоваться и латунная цепь. Были еще люстры с подвесками из настоящего хрусталя, фарфоровые, а также югославские люстры, но их можно было достать в основном только, как говорили раньше, по блату и за сумасшедшие по тем временам деньги. Но и они все равно были у многих людей, а зачастую и по сей день спокойно себе висят в квартирах, напоминая былые времена. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Первого августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки доступны каждой сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годе зараз уже усім вядомы Макс Фактор працаваў галомным визажистом мюзикла «Чикаго» и придумал первые у свете накладные вейки. Яны были призначены для актрисы Филлис Хейли, якая выканала ролю Рокси. Мюзикл меў оглушальный поспех, а публика была у захаплении от выразного погляду актрисы. Тады махрук прикрапляли до ниток и аккуратно мацавали до верхнего веку. Але вейки выглядали ненатурально. Термин ношения был минимальным, да и послуга каштавала дорого. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканаливалась. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее з'явилась новая методика, якая сделала соправдный фурор – повейка. Вейковое нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Пригожость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: Гучение краины. Я

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Мина Аун Хлайнен накануне официальных переговоров проводят встречу в формате тет-а-тет в домашней обстановке неформального ужина. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на завтра. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Сегодня помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый работал в Добрыжском районе. Руководитель оценил условия содержания дойного стада и молодняка на молочно-товарной ферме комплекс сельхозпредприятия «Утевская», где содержится около 3000 голов крупного рогатого скота. Юрий Валеватый указал на типичные ошибки в кормлении молодняка, поделился своим видением в вопросе строительства второго профилактория для телят. Молодые специалисты отрасли здравоохранения сегодня открыто пообщались с председателем Гомельского горосполкома Русланом Пархомовичем. На встрече обсудили дизайн-код Гомеля. Мэр города рассказал, что это не нормативная система, а единый подход к формированию комфортной и гармоничной городской среды. Отдельный вопрос касался развития системы раздельного сбора отходов. По состоянию на сегодняшний день в регионе 490 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна. Из них 41 молодежный, 350 водителей преодолели тысячный рубеж на отвозке зерна. Из них 47 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 122 водителя, из них 20 молодых и 2 девушки. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная 35 и улице Мазурова 21. Мы рады предложить.

0: Тесто.
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

Yeah.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-In. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двадцать 21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
1: Техно-джунгли.
2: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Хакаин Тхичилема с переизбранием на пост президента Замбии. Глава государства отметил, что наша страна придает существенное значение развитию дружественных отношений с Замбией, а также имеет опыт обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости национальной экономики, которым готова делиться. Член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич посетила Светлогорский район. Сенатор ознакомился с работой филиала Дубрава Агро предприятия Гомельэнерго. Посетила зерносушильный комплекс, мегадвор и молочно-товарную ферму в деревне Заречье. В рамках единого дня информирования с местными жителями обсуждены вопросы экологической безопасности. Губернатор Иван Крупко посетил на Лоевщине молочно-товарную ферму «Колпень». Председатель облсполкома поручил рассмотреть вопрос о модернизации помещений в ней, в том числе доильного оборудования и молокопровода. Также губернатор ознакомился с благоустройством агрогородка «Колпень», который готовится к районным дожинкам. Спортивный фестиваль «Вызов чемпионов» третий раз прошел в Гомеле. Более 350 ребят со всей области прибыли на стадион «Луч», чтобы показать свои таланты и получить совет от признанных мастеров. В программе турнира были соревнования по парковому волейболу, правовой конкурс «Сила закона», стрельба из пневматической винтовки, фигурное вождение велосипеда и туристическая полоса препятствий. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Прямо сейчас парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова, и специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
3: Ты слушаешь парад планеты на Гомель-ФМ.
4: Six Tones – это популярная музыкальная бой-бенд-группа из Японии, состоящая из 6 человек. Ребята ворвались в японский шоу-бизнес еще в 2015 году и до сих пор радуют публику новыми треками. Один из них – My Only.

0: Слушаешь «Парад планеты» на Гомель ФМ.
1: Азербайджанская музыка – это отдельная планета в нашем хит-параде. Что-то особенное в ней есть. MC Буз и Масуд Рамазанов готовы представить совместный трек, ну а прекрасен он или нет, решать вам.

0: планеты.
1: Сейчас в параде планеты сингл популярного индонезийского певца Тулус под названием «Тех Чао», в котором речь идет о принятии себя в моменты эмоциональной пустоты и душевных переживаний. Лирический герой пытается найти гармонию и, наконец-то, разобраться в себе. Надеемся, у него получится.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Дон Мигуэло – известный доминиканский рэпер, который получил широкую известность еще в начале 2000-х годов и до сих пор популярен в своей стране, потому что то и дело радует своих поклонников новинками. Одна из них – «Юкуэфуэ» звучит сейчас в параде планеты.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: «The Yavn» — электронный танцевальный трек, выпущенный артистом по имени Джерри, который популярен в американской и мировой хаус-музыке. Предлагаю насладиться свеженькой композицией и сделать погромче.

0: Парад планеты.
1: Вы слушаете программу «Парад планеты», где топовые хиты разных стран мира объединились в один хит-парад. Песня «Гель Дидим Гельдин» турецкого исполнителя Кандер Митер сейчас находится на верхних строчках хит-парадов Турции. Предлагаю оценить новинку.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель ФМ.
1: Давайте добавим нашему хит-параду немного греческого солнца и страсти. «Мимикринис» — это популярный трек «Пакель Диджей». Горячий, искренний и достойный парада планеты. Не осуждай меня. Именно об этом рассказывают нам исполнители.

0: планеты на Гомель-ФМ.
1: Ловикс и Стослив объединили усилия для создания вдохновляющего хип-хоп-трека «Don't Tell Your Dreams», посвященного амбициям, упорству и способности воплощать цели в реальность. Композиция вышла недавно, а уже стала вирусной в соцсетях и музыкальных чартах. «Не рассказывай о своих мечтах. Некоторые улыбаются, но хотят видеть твое падение. Помалкивай об этом, не издавай ни звука».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Наш парад планеты переносится на другой континент, и мы держим курс на Канаду. Канада в музыкальной индустрии – это законодатель безупречного стиля. Предлагаю убедиться в этом прямо сейчас. Встречаем хит

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: «21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
2: Исполнитель Kimo Sounds вдохновил себя на новый трек под названием «Rise Slow», который сейчас находится на вершинах чартов и уже полюбился пользователям Ютуба. «Я поднимаюсь медленно, но уверенно. Каждый шрам, что остался на мне, сделал меня сильнее».

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать все.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие «включить свет» или «поднять температуру», алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

21 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Все скажет музыка.

0: все скажет музыка.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,